0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наши треки.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
0: Слухай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
2: Реклама.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалиева. Доброе утро. 15 мая отмечают Международный день семьи. Для нашей страны этот праздник имеет особое значение. Забота о семье – это фундамент государственной политики. Система выстроена так, чтобы сопровождать родителей на каждом этапе. От первого УЗИ до получения ключей от собственной квартиры. Многодетным семьям к школе выплачивают помощь по 30% от базовой величины на каждого ученика. А учебники для них стоят вдвое дешевле. Государство также заботится о здоровье. Малыши до 3 лет и дети-инвалиды. Инвалиды до 18 лет получают лекарства бесплатно. В школах ученики младших классов также питаются бесплатно. Что касается детских дошкольных учреждений, родители оплачивают только питание во время посещения ребенком детского сада, а все остальные расходы субсидируются государством. С 2015 года в нашей стране реализуется программа семейного капитала. С каждым годом размер выплат увеличивается. 20 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Брещины. Значимое событие соберет порядка 350 бойцов из всех уголков региона. Торжественное мероприятие начнется с патриотической акции «Беларусь помнит, помним каждого», символизирующей преемственность поколений и уважение к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией станет вручение трудовых путевок. В рамках мероприятия состоится просмотр фильма «Одно на двоих», посвященного летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. На 1 мая текущего года трудоустроено 694 молодых человека, в том числе 286 несовершеннолетних. В предстоящем трудовом семестре студенческие отряды Брещины примут активное участие в реализации ряда значимых проектов, внося свой вклад в развитие различных отраслей экономики.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Работник банка помог жителю Ганцевичского района уберечь от мошенников 38 тысяч рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Мужчина стал жертвой стандартной схемы мошенников. Звонок якобы из банка, затем от лжеправоохранителей. Но им помешал реальный специалист банка. Он посчитал операцию подозрительной, задал уточняющие вопросы, а затем объяснил клиенту, что происходит. Мужчина перевел аферистам чуть более 7,5 тысяч рублей. Но благодаря действиям работника банка смог сохранить оставшиеся 38 тысяч. Житель Барановичей тоже стал жертвой мошенников. Незнакомец представился по телефону сотрудникам водоканала. Собеседник сообщил о необходимости замены счетчиков и тут же переключил звонок на лжеправоохранителя. Злоумышленники рассказали о необходимости перевести деньги на безопасный счет. Напуганный гражданин выполнил все инструкции и перевел аферистам 7200 белорусских рублей. Возбуждены уголовные дела. 14 мая с 10 до 11 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома проведет электронную ярмарку вакансий для горожан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни и иных категорий граждан. Специалисты кадровых служб Барановичского автоагрегатного завода и Торгмаша будут готовы в режиме реального времени ответить на вопросы соискателей. Горожане смогут получить электронную консультацию, приглашение на собеседование по средством чата. Присоединиться к мероприятию можно на сайте e-vacancy.by. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Сейчас вы скажете, друзья мои, что самое доброе утро – это тогда, когда будильник не звонит. Слушайте, но есть действительно люди, которые просыпаются без будильника, или люди, которые на 9 утра на работу, и они четко понимают, что могут проснуться по своему какому-то внутреннему, это самому будильнику, и звук, который

будет исходить из их гаджета, не станет их раздражать. О, друзья мои, будильник — это вообще, мне кажется, определенная веха в истории, в жизни Советского Союза, в жизни вообще людей, не только Советского Союза. Вообще, вы знали, что первый механический будильник изобрел Леви Хантченс в 1787 году? Вот именно с того периода люди перестали знать утренний покой, друзья мои, да. Тот будильник, далекий прародитель всех современных, звонил строго в 4 утра, друзья мои, и не минутой позже. Но современные будильники, конечно, появились позже, а до них использовали и свечи с гвоздями, и даже люди-будильщики были. Сегодня существуют умные гаджеты, а также аромабудильники, да, ведь так или иначе мы можем просыпаться и от запаха. Кстати, эксперты утверждают, что пробуждение от запаха – это самое приемлемое и, знаете ли, менее стрессовое для человека ранним утром. Кстати, в Великобритании когда-то, Ирландии, существовала профессия людей, которые стучали в окна длинными палками, чтобы разбудить рабочих до появления доступных механических будильников. И я здесь делаю следующий вывод. Хорошо там, где мы есть. Мы живем в отрезок этого времени, в этот период, друзья мои, потому что как бы вы отреагировали, человек, живущий на 9 этаже или 15, когда вам ранним утром другой иной человек палкой постучит в ваше витражное красивое окно с французским балконом. Да, я бы посмотрела на ваши лица и на свое в том числе, друзья мои. Ой, да, я вам хочу сказать, что, между прочим, вместе с тем постоянное нажатие кнопки «отложить», вот то, что мы с вами делаем ранним утром, отложу-ка я еще на 5 минут, сейчас отложить будильничек, чтобы хотя бы немножечко доспать, то есть не поспать, а доспать. Так вот, постоянное нажатие кнопки «отложить будильник» вредно. Да, организм не успевает, дорогие друзья, проснуться, а резкое повторное включение травмирует нашу нервную систему. Ну и после этого я задам вам вопрос. А вам это надо? Ну а вам это надо? Просыпайтесь комфортно, весело и, конечно же, познавательно и с интересом в компании утреннего шоу «Самое доброе утро», которое звучит здесь, на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Здесь Юля Майская и вашей компании. Я сегодня проведу это утро до 11:00 с большим удовольствием. Всем привет!

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Итак, друзья, да, в нашей рубрике мы на деле так или иначе доказываем, что не бывает дней одинаковых в истории. Они все отличаются. И если вам праздника хочется, тогда, друзья, можно отметить сегодня все, что угодно из того перечня, что я вам сегодня буду рассказывать в течение целого эфира. Итак, друзья мои, дуванчик, коктейль, застежка-липучка. Можно зайти сегодня в бар. Вы не ловите в моих словах сейчас логику? Нет, это не начало анекдота какого-то, друзья мои. Это 13 мая на календаре, да. День, когда мир чествует сразу трех гениев повседневности. Это цветок, который все считают сорняком. Напиток с 220-летней историей изобретения. Да, вот у вот такой вот липучки штучки, которая необходима. Еще сегодня, друзья мои, футбольные тренеры отмечают тоже свой праздник. Вообще, я делаю вывод, что среда обещает быть вообще не скучной. Итак, начнем. Друзья мои, сегодня Всемирный день коктейля. Кому-то эта информация зашла с самого утра? Тогда с ней давайте на практике поаккуратней, друзья мои, потому что старт рабочего дня и вашему работодателю нужен ваш светлый, трезвый ум, друзья мои. Ну, а на самом деле 13 мая, 1806 год. Ох, какой далекий. Но именно тогда впервые стало понятно и дали определение слову «коктейль». Симулирующий ликер, да, составленный из спиртов любого вида, сахара и воды. С тех пор прошло 220 лет, друзья, а базовая формула, по сути, не изменилась, просто обросла тысячами вариаций. Но какими, вы точно знаете, если вы любитель коктейлей. В общем, Всемирный день коктейля – повод вспомнить, что искусство миксологии куда старше, чем вам кажется. И не обязательно, конечно, с алкоголем. Безалкогольные коктейли – один из главных трендов последних лет. Так что сегодня вечером смело смешивайте, взбалтывайте, украшайте зонтиком. Главное, получайте, друзья мои, от этого удовольствие. Ну и с утра тоже можно безалкогольный коктейль. Почему бы и нет? Лишь бы это повлияло на ваше настроение и работоспособность, друзья мои. А сегодня еще отмечается Всемирный день одуванчиков. О, помните детство? Руки заляпанные неким таким чем-то, что выделяет одуванчик. О, скажите честно, когда вы в последний раз дули на одуванчик и загадывали желание? Расскажите, это было в далеком детстве? Если давно, тогда 13-го. Идеальный повод вернуться в детство. Всемирный день одуванчика напоминает, что это желтый сорняк. На самом деле, удивительное растение. Друзья мои, ну вот послушайте, его листья богаты источником витаминов. Корень даже, я знаю, используют для приготовления лечебного чая, а из цветков варят варенье. Да, одуванчиковое варенье. Это что-то невероятное, которое, между прочим, по вкусу похоже на мед. Я пробовала, да. Одуванчик растет на всех континентах, кроме Антарктиды. И, внимание, огородники, для вас информация. Способен пробиться даже сквозь асфальт. Согласитесь, мне кажется, люди дорогие, неплохой пример жизнестойкости. Так что сегодня отличный день, чтобы перестать воевать с одуванчиками на газоне и признать, они тут были первыми. Да и вообще, сожительствовать с одуванчиками, мне кажется, невероятно красивыми желтыми цветочками – одно удовольствие. Сейчас так бы в них и утонуло. Невероятно круто.

0: Погода.
1: Информация Брест-Облгидромета. Сегодня на Брещине, конечно же, сохранится малооблачная погода. Ну и, в общем-то, без осадков, дорогие друзья. А более конкретно рассказываю уже прямо сейчас. Итак, друзья мои, синоптики вот что обещают нам сегодня на Брещине. С прояснениями погоды все же будет. Местами кратковременные дожди, ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня нам обещают от 11 до 15 градусов тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 тепла.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Традиционно в утреннем шоу в это время, друзья мои, мы рассказываем в рубрике «Топ-3» самых о тех, кто, а вот конкретно о ком я буду сегодня говорить, и возможно ли вы в списке, дослушайте до конца. Друзья мои, мы все, давайте признаемся честно, иногда забываем важные даты, важные задачи или где оставили ключи. Забывчивость, конечно же, может раздражать ваших коллег, но это часть жизни, наша человеческая забывчивость, и от нее, конечно же, никуда не деться. Вот это вот, ну, что ты там сделал, да? Забыл, опять забыл. Но я забыл. В то время как другие люди гордятся тем, что никогда ничего не забывают, и мелкие детали в том числе, другие часто витают в облаках и забывают самые элементарные вещи. Вот в окружении вашем, друзья мои, каких людей все-таки больше? Забывак или тех, кто помнит всегда все отчетливо и никогда не подводит? В общем, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила разобраться. А кто они, самые забывчивые представители зодиакального круга, по мнению астрологов? Слушайте внимательно, возможно, вы в списке, а может быть, тот, с кем вы живете, тоже в этом же списке. Итак, поехали. Близнецы, проходите вы на первом месте. У вас пьедестал и медалька. В общем-то, близнецы действительно, по мнению астрологов, настолько заняты различными темами и разговорами, что просто забывают о важных вещах. Они часто забывают, где оставили свой мобильный телефон или когда им предстоит встретиться с друзьями. И, кстати, они забывают напоминалки себе поставить, поэтому периодически бывает такое, что подводят других. Стрельцы! А чего вы на близнецов-то посматриваете? Вы становитесь поближе, плечом к плечу, так сказать. Их склонность стрельцов-то мечтать и планировать следующее приключение часто отвлекает их от настоящего момента. Стрельцы могут забыть дни рождения, встречи или даже имя человека. Вот эта история. Ну, как тебя там, да? Это про стрельцов, с которыми, в общем-то, недавно познакомились. Не из-за злого умысла, из-за собственной, знаете ли, игривости. Заигрываются стрельцы периодически. Это их погубит иногда. Водолейчики, вы забываете о таких мелких деталях, по мнению астрологов, как необходимость ответить на сообщение или вернуть, в конце концов, книгу в библиотеку, потому что слишком заняты мыслями о более важных вещах. Что определяет для вас степень важности, решаете тоже вы самостоятельно. Вот такой вот у нас сегодня список топ самых забывчивых представителей зодиакального круга. Если вы, уважаемые радиослушатели, не согласны с этим списком, не можете так смело сказать, что астрологи ошибаются, тогда я жду обратной связи. 33-код-399-0011. Может, астрологи вас ошибочно занесли в список самых забывчивых, потому что вы близнецы, которые не забываете никогда и ничего. Вы водолеи, которые подсказывают близнецам, чтобы, в общем-то, они ничего не забыли. Ну, а стрелец контролирует водолея и тоже совершенно из забывчивого знак зодиака. В общем, обратная связь приветствуется. Сообщение буду зачитывать. Совсем скоро гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро» на день сегодняшний. Дождитесь.
0: Знай наших.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, ну что, гороскоп на сегодняшний день, на 13 мая, среда, не путать с пятницей, значит, день будет хороший для всех, ли узнаем прямо сейчас. Итак, овны, среда потребует от вас сегодня мастерства в управлении вниманием. Вместо того, чтобы хвататься за все и сразу, внедрите технику одного дела и погружайтесь в задачу, полностью не отвлекаясь на мессенджеры. Тельцы, день у вас благоприятен для работы с информацией и обучением. Ваша, кстати, способность тельцы к глубокому анализу поможет сегодня структурировать сложные данные. Ну а в личной жизни попробуйте сменить привычный сценарий общения со второй половиной. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня станет ключом к решению затянувшихся споров. Используйте дар убеждения, чтобы наладить мосты с теми, с кем раньше близнецы было трудно найти общий язык. У вас все получится. Раки, что сделаете вы? Ну, вы фокус дня-то на внутренней тишине. Вот сконцентрируйте окружающую суету, сможет сбивать с толку, а ваши действительно в внимание к деталям. Поэтому важно периодически заземляться на что-то важное и не такое значащее, как вам казалось еще вчера. Львы, сегодня ваша харизма работает на объединение людей. Перестаньте тянуть одеяло на себя и станьте тем, кто, да, подсвечивает таланты других. Это укрепит ваш авторитет гораздо сильнее, чем даст сольные выступления. Девы, день идеален для того, чтобы навести порядок в ментальном пространстве. Откажитесь от навязчивых мыслей о прошлых неудачах и сфокусируйтесь, девы, на том, что можно улучшить здесь и сейчас, в этом дне. Весы, социальные связи в эту среду потребуют от вас такта и умения слушать. Возможно, кому-то из окружения потребуется не ваш совет, а просто ваше присутствие в личной жизни. Добавьте элемент новизны в повседневную рутину. Даже новая мелодия на будильнике, например, необычный сорт чая сегодня ранним утром на работе помогут освежить восприятие реальности. Скорпиончики, если чувствуете, что текущее окружение или обстоятельства тянут вас назад, пришло время дистанцироваться. Проведите, скорпионы, ревизию своих контактов и обязательств в том числе. Стрельцы, стремление к развитию сегодня найдет отклик в неожиданных предложениях. Будьте открыты к критике, и сейчас она может стать тем самым бесплатным уроком, который сэкономит ваш месяц самостоятельного поиска на ваши же внутренние вопросы. Козерожки, день требует сегодня гибкости в планировании, и жизнь может внести свои коррективы. Ваш идеальный график и лучшая стратегия здесь, конечно же, не сопротивляться, а адаптироваться. Водолейчики, ваши идеи сегодня в эту среду могут показаться слишком смелыми для окружающих, но не спешите от них отказываться, просто найдите правильную форму для их подачи. Ну и рыбы, интуиция сегодня подскажет вам, где скрыта истина. В запутанной ситуации доверяйте первому впечатлению о людях и событиях, а ветер подходит для творчества или медитации. Вот такой гороскоп, друзья мои, на сегодня. Если ранним утром для старта отличного дня вам нужна тишина, тогда группа «Тишина» тут же залетает к нам в плейлист. Слушаем.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города — мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: Приорбанк.бай.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сплю и вижу.
1: Друзья мои, сегодня в рубрике я хочу вам рассказать вот о чем. Очень часто каждый из нас, кто-то постоянно, кто-то редко говорит такую фразу. Слушайте, вы не обращайте на меня внимания, я-то, знаете ли, вроде хожу, да, но мой мозг еще спит, он не проснулся, поэтому дайте как-то я 3 чашечки кофе выпью, потом будем обсуждать рабочие вопросы. Нет, друзья, так это дело не работает. На самом деле, эксперты утверждают, что наш с вами мозг просыпается гораздо раньше, еще до того, как проснулось наше с вами тело. Так что не надо наговаривать на наши мозги. Они готовы к сотрудничеству с телом и к работе еще в то время, когда вы, знаете ли, расшатываете в себе желание. Ну, еще немного посплю. Тело желает сна, тело требует сна, когда уже будильник 15-й раз прозвенел. Так вот, друзья мои, действительно, мозг наш, уверяют эксперты, просыпается задолго до того, как проснулось наше тело. Понятно, это не означает, что наш мозг мгновенно включается, как лампочка, на 100% в работу, но, тем не менее, пробуждение мозга происходит от 15 до получаса и до часа даже. И действительно бодрствует наша голова с вами до того, как тело проснулось. Это переходный период между сном и бодрствованием, когда когнитивные способности, конечно же, внимание, скорость мысления – так или иначе, немного снижены. Но исследования показывают, что мозг просыпается постепенно, начиная вместе с тем с лобных отделов, а не включается мгновенно и целиком. А еще, если вы проснулись, но не можете пошевелиться, это состояние, все мы знаем, называется сонный паралич, когда сознание уже проснулось, а тело все еще находится в фазе глубокого сна. Но вместе с тем, действительно, эксперты и медики утверждают, что не стоит бояться этого состояния. Это не психическое, не физическое отклонение – это наша с вами физиология, друзья мои. Если вы часто чувствуете такую, знаете ли, заторможенность и наговариваете на то, что, слушайте, подождите, я встал, но мозг не проснулся, начните с того, чтобы пораньше с вечера лечь спать, друзья мои. И тогда посмотрите, что вы будете, и выглядеть лучше ранним утром. И весе прибавлять перестанете, и мозг будет работать с вашим телом абсолютно в согласии, в дружбе и работать на ваш результат. Вот такие маленькие рекомендации от меня сегодня. Мы перелетаем в следующий музыкальный час. Друзья мои, и я напомню, что у каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро» на Радио Брест. Каким образом это можно сделать? Участвуя в рубрике «Народная перекличка». Сделайте это уже в следующем часе. Готовы зачитывать ваши сообщения. 33-код 399-0011. Напишите, как проснулись, как дела, передайте ранее утренний привет абсолютно всем без исключения. Ну и, конечно, давайте знакомиться ближе. Представьтесь, как зовут, и вы представитель какого населенного пункта, где слушаете утреннее шоу и Радио Брест. Рассказывайте. Меня же зовут Юля Майская, и я рада каждому из вас.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов, в студии Ольга Фалиева. Доброе утро. С 12 по 14 мая под руководством заместителя министра обороны по вооружению Андрея Федина проходит командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения. Об этом Белта сообщили в Минобороны. Темой учения стало управление силами и средствами технического обеспечения войск при подготовке и проведении операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Во время учения отрабатываются вопросы восстановления вооружения военной специальной техники, обеспечения живучести сил и средств технического обеспечения, а также ликвидации последствий ударов средств воздушного нападения противника. Специалисты предприятия «Коммунальник» приступили к высадке летних цветов на клумбах Бреста, сообщила заместитель директора по производству и идеологической работе предприятия Людмила Бадей. В первую очередь яркие композиции появятся на центральных и пешеходных улицах. На улице Гоголя, Мицкевича и проспекте Машерова высаживают пеларгонии, канны, бегонии и петунии. Для украшения города также будут использовать как традиционные однолетники, так и декоративные и ампельные культуры. В этом сезоне география цветочного оформления расширится. Новые вазоны установят на разделительных ограждениях, разворотах и остановочных пунктах центральных улиц. Ежегодно ассортимент увеличивается за счет новых сортов, адаптированных к местным условиям. Сейчас специалисты заменяют отцветшие тюльпаны на летние культуры. За весь сезон планируется высадить порядка миллиона растений. Более 30 видов и 100 сортов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных культур.
0: Новости.
1: 15 мая в 16:30 в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится открытие персональной выставки Валерия Ковальчука «Образы моих современниц». Выставка посвящается 65-летию художника и году белорусской женщины. Работы художника находятся в фондах Брестского областного краеведческого музея, в Музее истории города, в частных коллекциях Чехии, Германии и Польши. Валерий Ковальчук – доцент, преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного технического университета, член Белорусского союза художников, живет и работает в Бресте. В экспозиции будет представлено более 20 живописных работ. Выставка будет работать до 7 июня. И в завершение новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС А1-780-31-31. С новостями знакомила Ольга Фалиева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Но самые, друзья мои, если вы проспите самое доброе утро, тогда день может пойти на смарку. Ведь как важно, как ты начинаешь новый день, да? Потому что каждый новый день – это маленькая новая жизнь, друзья мои. Ну и, безусловно, важно, в какой компании ты начинаешь старт нового дня. Вот от этого зависит очень-очень многое. Твое настроение, твоя работоспособность и, безусловно, конечно же, твоя результативность и гордость за себя, либо разочарование в себе, если вдруг ты планировал, так и не приступил к делу и, собственно, пришел к итогу никакому. Друзья мои, просыпайтесь раньше, чтобы успеть сделать больше. Потому что однозначно вы можете, я уверена на 1000%. Итак, город Брест, Брестская область. Просыпаемся в компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь ваш радийный путеводитель, радийный кофеин, если хотите. Юлия Майская зовут меня, и я рада находиться сегодня в вашей компании. Народная перекличка у нас имеет место быть здесь в рамках утреннего шоу. Давайте знакомиться ближе. Как зовут вас? Вы живете где? И слушаете утреннее шоу тоже где? Расскажите. Это, возможно, Брестская область. Это, возможно, Пинск, Барановичи, Столин, Драгичин, Жабинка, Мотыкалы. На связи ли вы? Город Березы, Белозерск. Может быть, и вы здесь? А если вы за пределами вообще Беларуси, в принципе, друзья мои, тогда тоже у вас есть уникальная возможность стать частью нашего эфира. Да, заходите к нам на сайт radio.brest.fm.by, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, а мы будем с радостью и любовью звучать для вас, дорогие люди. Сергей появился тут как тут, это представитель города Бреста с полезной информацией, друзья мои, в рамках рубрики «Дорожный корреспондент», которая у нас звучит на протяжении целого дня. Им, дорожным корреспондентом, может стать каждый из вас, сообщив нам ту или иную информацию относительно неработающего светофора, нанесения разметки и так далее. Итак, Сергей нам пишет, не работает светофор, краснознаменное Варшавское шоссе. Доброе утро. Стоит регулировщик. Ох, эти красивые регулировщики. Всегда у меня замирает сердце, когда я вижу этих людей. Потому что, конечно, встречаю их редко, и когда начинают они, в общем-то, выдавать свои профессиональные движения, ловлю себя на мысли так. Это значит что, куда, чего, как. Так что, люди, не пугайтесь, но очень надеемся, что в скором времени светофор на краснознаменное пересечение Варшавского шоссе заработает, а пока соблюдаем правила дорожного движения, и не только пока, а всегда, друзья мои, и не нарушаем. Ну и самое главное, помним, что взаимопомощь и взаимовыручка на дороге – это наше все, дорогие друзья. Итак, совсем скоро в рубрике «Люди о людях» расскажу очень одну интересную историю на примере знаменитого человека. Вот какую, дождитесь, совсем скоро узнаете. Я очень надеюсь, что я проспал. Это сегодня не про вас, потому что вы, возможно, проснулись под аромабудильник. Такое может быть. А может быть, под позывные звуки утреннего шоу «Самое доброе утро». Такое тоже может быть, да? Ну вот как в «Пружанах» проснулся Денис. Мне, правда, очень интересно. Прислал сообщение «Привет, Радио Брест, на связи Пружаны». Это здорово. Пусть нас будет счастливых, классных людей больше. И давайте не ждать. Стартуйте в это утро. Счастливого дня!

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Подскажите, а где ближайший «Альфа-банк»?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в «Альфе» бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с «Альфа-кассы». Подробнее на «Альфа-банк Бай Бизнес» или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест». «Брест».

0: Кропка.
1: Люди о людях.
2: Итак, друзья мои, сегодня с гордостью расскажу о той самой женщине, которая не ставит эту самую кропку, а которая ставит многоточие, несмотря на свой возраст. Какой взрослый, мудрый, какой, ну, возраст добрый, когда ты так или иначе приходишь с каким-то опытом к цифре 52. Тогда, друзья, люди становятся более спокойными, более уверенными в себе и, конечно же, более восприимчивыми. Через, знаете ли, не чувства, а вот, наверное, через свой жизненный опыт к тем или иным обстоятельствам. Ну что, очень рада сообщить, правда, и рада безумно. Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз, друзья мои. Сейчас многие скажут, что, как, в смысле? У 53-летней актрисы и ее супруга Бенджи Мэдена родился сын. Музыкант поделился радостной новостью в социальных сетях и трогательно поприветствовал их общего малыша. Они с Кэмерон, по его же признанию, счастливы, взволнованы безмерно и чувствуют себя такими благословенными людьми, объявляя о рождении их третьего малыша. Ну и, конечно, поприветствовал маленького человека и пожелал ему счастья в этом новом мире. Кстати, в прошлом году, в феврале, 52-летняя актриса Кэмерон Диаз делилась радостной новостью о материнстве, да, и впервые не скрывала своего сына, который был рожден суррогатной матерью. Тогда под пристальным вниманием папарацци звезда была замечена на улице, и вместо того, чтобы укрывать лицо малыша, как посчитали многие папарацци, она должна была так сделать, с радостью мама показывала с гордостью своего малыша. Вот так на своем примере показала, что действительно, если хочешь стать мамой, если любишь детей, и в таком совершенно мудром, классном, молодом возрасте относительно в современном мире, с возможностью, конечно же, медицинского обслуживания, технологий, инноваций и так далее. Родить погодок в 52 года, потом в 53 года, друзья мои. Я считаю, что это невероятно смело, гордо и, в общем-то, рада. Невероятно рада. Как женщина за женщину безумная. И вообще горжусь, что есть в мире такие женщины. Друзья мои, у нас неделя потрясающая. Мы так или иначе идем к пятнице. А пятница — это не только последний рабочий день на этой неделе, но и, друзья мои, День семьи отмечается у нас в Беларуси. И если вы такие мамы, которые с гордостью могут сказать: «У меня трое, у меня четверо детей», знайте, что мы вами гордимся и желаем, конечно же, вам крепкого здоровья, вашим детям и вашим семьям. Что могу сказать? На таких людях так или иначе страна вся наша держится. Поэтому всем-всем огромный привет людям, которые встают ранним утром, 4 утра, да, для того, чтобы успеть приготовить завтрак, обед и ужин, в том числе развести детей по детским садам, школам и кружкам, бассейнам и так далее. Обязательно прийти красивой на работу, отработать, как положено, рабочий период времени и вернуться любящей мамой и любимой женой домой.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
9: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
10: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, дорогие друзья, утро, да. Для кого-то оно доброе, когда человек пораньше выходит из дома на работу, приходит туда же, на любимую работу, без опозданий, когда, возможно, человек встает ранним утром и добирается до работы пешком. В это время он, конечно же, так или иначе нагружает свое тело физическими нагрузками, проветривает свою голову после пробуждения, дышит свежим воздухом. Это тоже так или иначе сказывается положительно на каждого из нас. Но есть же среди нас ленивцы, которые проснулись, последний момент, сели в автомобиль, доехали до работы. И вот, слушайте, вот этот период, говорят эксперты, они утверждают, что так или иначе до работы нужно уделить время себе. В виде действительно той самой прогулки до работы. Возможно, неспешно попить чашку кофе именно дома, а не с коллегами. Друзья мои, но тем не менее мир не стоит на месте. Возможно, кто-то из вас мечтает о следующем. Долетать до работы. Проснулся раз и уже на работе. Вот эти вот вертолетные летные машины, которые будут... значит, не добираться до вашего места работы по дороге, а летать по небу. Слушайте, мы навряд ли доживем до этого периода, а вот наши внуки и правнуки, возможно, когда застанут эти самые летательные автомобили. Чего говорить, друзья мои, уже китайский гигант даже появился, невероятный, который до неба просто рукой может достать. Помните, как в детстве, да, мы с вами с восторгом играли в трансформеры и представляли, как управляем целым механизмом. Я безумно любила играть вот в это во все дело, да. Так вот, теперь можно применить это в реальной жизни. Да, поможет это сделать творение китайское. Невероятно огромнейший робот-трансформер. Его стоимость стартует, знаете ли, вот такой цифры. Ну, 500 УЕ и выше. В вертикальном положении металлический монстр с четырьмя конечностями достигает огромную высоту, потом тут же может превратиться в подобного четырехконечного нечто страшное, устрашающее. Но, в общем-то, китайцы, знаете что, утверждают, что абсолютно в гражданских мирных целях создан этот робот, друзья мои. Очень хочется надеяться. Вот такая штуковина была бы очень полезна помыть окна на, не знаю, на 5-м, 6-м, 8-м этаже. Почему бы и нет? Друзья мои, мир не стоит на месте. Но кто-то из вас сегодня принял решение, знаете ли, как рак, не идти вперед, а пятиться назад. Все-таки среда, это такой день недели, очень даже напряжны. Но тем не менее, если вы готовы сегодня делать 100 шагов назад для того, чтобы взять время и паузу подумать, мы вас поддержим следующим треком.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Я бы сказала, дорогие друзья, добрее не придумаешь. А почему добрее? Да потому что нас здесь огромное количество концентрируется в утреннем шоу на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». И это невероятно круто и приятно. Дорогие люди, всем огромный-огромный родиный привет. Если старт рабочего дня у вас начнется через 8 минут, 8.52 показывают студийные в нашей студии, тогда я уверена, что немного вас подзарядило своим позитивом, и пару раз, возможно, вы улыбнулись. Улыбнулись и, конечно же, не пару раз, а много раз получили полезную информацию. Я приветствую всех и каждого в рамках рубрики «Народная перекличка». Я уже готова зачитывать ваши сообщения. А перед этим скажу огромное всем спасибо, дорогие люди. Ранним утром, когда делов хватает у каждого из нас, уделить время нам написать в утреннее шоу и, конечно, передать привет абсолютно всему первому региону. Помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись. Возможно, у вас среда, день командировочный. Мы готовы звучать для вас и сопровождать вас в самые дальние дороги. Самое главное, возвращайтесь с хорошим результатом. Итак, Юлия пишет: «Добренькое утречко всем-всем-всем. Агрогородок Русино передает привет, и коллектив столовой баранческой птицы фабрики всегда с Радио Брест. Желаем хорошего дня, радости, вдохновения. Конечно, приглашаем на вкусные обеды». Сегодня на первое блюдо очень вкусная солянка, написала Юлия. Юль, спасибо, как же вкусно вы написали. Слово «очень» с огромным количеством букв «О». Всем привет, кто, дорогие люди, любит завтракать первым. Я знаю, в моем окружении есть такие люди, которые на завтрак обязательно кушают первое. Вот как бы ничего с этим не попишешь. Здоровые, счастливые люди. Сытым уйти из дома – это уже 15% успеха старта рабочего дня. Мне так кажется. Как считаете вы? Так, Маша здесь тоже появилась. Она пишет: «С добрым утречком, Столин». Значит, Маша вам дождливой ручкой. Всем доброго дня, тепла и улыбок. Маш, спасибо огромное. И вам того же в большом-большом количестве. Столин, вам привет. Как, расскажите, столинские огурцы созрели? Можно ли уже их приобретать здесь у нас на рынке колхозном на Пушкинской? Вообще, всем-всем огородникам огромный привет и низкий поклон за ваш труд, дорогие люди, кто действительно занимается производством овощей для нас, для жителей Первого региона и Беларуси в целом. Вы большие молодцы, и мы звучим для вас тоже, в том числе поддерживая вас. Так, Елена здесь также появилась. Доброе дождливое утро, Радио Брест. Всем солнечного настроения вместе с темой прекрасного дня. Барановичи с нами также на связи, это круто. Так, Вячеслав здесь, всем привет. Павлиновы Сити тоже с нами. Невероятно красивые фото были присланы, в том числе и Вячеславом. Друзья мои, спасибо всем огромное за обратную связь. Мы продолжаем дальше двигаться по нашему музыкальному плейлисту. Музыка, она объединяет. Это тот самый единый язык, на котором говорят абсолютно все представители нации, друзья мои. Язык музыки, который объединяет и делает людей чуть-чуть счастливее в начале рабочего дня. Здесь Юлия Майская. Рада

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалиева. Доброе утро. В Брестской области в летних лагерях планируют оздоровить около 64 тысяч детей. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Брестская область приступила к активной подготовке к летнему оздоровительному периоду. Особое внимание будет уделено сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, отметил Виктор Рафалович. С местными органами власти прилагаем максимальные усилия по качественной подготовке лагерей, по их комплектации кадрами, созданию комфортной и безопасной среды для детей, чтобы они смогли с удовольствием отдохнуть и укрепить здоровье. В преддверии начала сезона в летних лагерях обновляют кухонное оборудование, занимаются профилактическими и текущими ремонтами, благоустройством. Будут работать 23 стационарных лагеря. Помимо этого, в Брестской области для круглосуточного оздоровления задействуют базы детских реабилитационно-оздоровительных центров «Колос» и «Светанок». Летний оздоровительный лагерь будет функционировать на базе Республиканского центра патриотического воспитания. Воспитание детей и молодежи в Брестской крепости. В июне-августе там организуют 5 смен, которые посетят 1500 школьников. На удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей и работников бюджетной сферы, доплату до полной стоимости путевок для социально незащищенных категорий, для приобретения путевок для воспитанников школ-интернатов предусмотрено 814 тысяч рублей средств местного бюджета. Сегодня юные патриоты померяются силами в областном этапе военно-патриотической игры «Орленок-2026». Это событие станет кульминацией отборочных соревнований, объединив лучших представителей юного поколения Брестской области, готовых продемонстрировать свою физическую подготовку, знания истории и любовь к родине. Соревнования пройдут на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. За право представлять Брестскую область на республиканском финале будут бороться 19 команд, победителей района отборочных туров. Всего в соревнованиях примут участие 190 учащихся. Это юноши и девушки в возрасте 14-16 лет. В насыщенной программе сбора участников ждут смотр строя и песни, демонстрация навыков стрельбы из пневматической винтовки, военизированная полоса препятствий, оценка навыков владения оружием, конкурс командиров.
1: Первый регион. Сегодня.
2: 16 мая состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. В Беларуси проходит Республиканская неделя консультирования «Все для семьи», приуроченная ко Дню семьи. По 15 мая с 9 до 10.30 прямые телефонные линии проводят областные, районные и городские управления по труду, занятости и социальной защите. Отделы социальной защиты администрации районов, территориальные центры социального обслуживания населения, областные и городские отделы фонда соцзащиты, а также Министерство здравоохранения. Можно получить консультации по вопросам назначения пенсий, пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, предоставления льгот для многодетных семей. Среди затрагиваемых тем также трудовые отношения, охрана труда, занятость, медико-социальная помощь, совместное пребывание матери и ребенка в стационаре, диспансеризация детей, прегравидарная подготовка и другие медицинские аспекты. Полный перечень номеров телефонов размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты. В Брестском академическом театре драмы завтра состоится премьера театрализованной читки «Фрау Кудлатая. Легенда», сообщили в учреждении культуры. Постановку создали по мотивам материалов книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», посвященной защитникам цитадели. В центре внимания образ таинственной женщины-бойца, упоминаемой в немецких летописях времен войны. Якобы она появлялась внезапно, метко стреляла из автомата и исчезала в подземных ходах, оставаясь неуловимой для противника. Немецкие солдаты называли ее «Фрау Автомат» или «Фрау Кудлатая». Режиссер-постановщик Валентина Яновец. По ее словам, работа над читкой велась с опорой на эмоциональные впечатления от атмосферы истории и архитектуры Брестской крепости. Премьеру приурочили к памятным датам – 9 мая и 22 июня. В течение мая постановку покажут на Брестской сцене 4 раза. В субботу, 30 мая, в археологическом музее Берестии в рамках международной акции «Ночь музеев» состоится традиционная берестейская маевка. Продлится мероприятие с 19 до 22 часов. В программе реконструкция средневекового лагеря, которая включает демонстрацию быта, выставку доспехов и снаряжения, современный мечевой бой. Пройдут мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, по стрельбе из лука и метанию с улиц, по средневековым танцам. Будет работать фотозона с рыцарским снаряжением. Запланированы показательные выступления клубов исторической реконструкции,

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.

Друзья мои, ну что могу сказать? Действительно похолодало, так или иначе. Правда, это чувствуется с начала погоды, нас радовало до плюс 28 градусов тепла по области. И как-то мы даже думаем, ух, лето пришло в начале мая, как такое может быть? Но сегодня синоптики по области обещают до плюс 15 градусов тепла, дорогие друзья. И я вам могу сказать, что это так или иначе комфортная температура. Вполне для каждого из нас, когда и не жарко, и не холодно, комфортно. И вот в таких комфортных условиях, друзья мои, природных, наша с вами голова и работоспособность очень даже показывают результат. Потому что жарой, конечно же, работать тяжелее. Особенно если у вас дресс-код на работе. И, друзья, с этим ничего не попишешь. Жилетки, пиджачки, юбки и так далее, как и брючки, ровным счетом, должны на вас быть. Но вот этого не могу сказать о ком правильно. О тренерах. О, золотые люди. Сегодня отмечается Всемирный день футбольного тренера. Кстати, друзья мои, абсолютно всем огромный родин и привет, кто мяч гоняет по полю не просто как хобби, а кто делает это за деньги, друзья мои. Динамо Бреста, огромный привет футбольному клубу передаю вместе с тем, если слышат. Могу сказать одно, что для нас, наши футболисты брестские, самые лучшие. Ну и пусть не всегда получаются победы. Знаете ли, победы — это хорошо. Самое главное, что мы все абсолютно знаем, что для нас, для брестчан, Динамо Брест, футбольный клуб, это, конечно, фаворит. 13 мая. Действительно, сегодня отмечается Всемирный день футбольного тренера. Ну, тренер. Человек, который видит чемпиона, знаете ли, в неуклюжем подростке, я бы даже так сказала. Находит тактику против любого соперника и, конечно же, первым получает за все по своей шапке. Если что-то идет не так. Ну и сегодня день, когда стоит сказать спасибо тем, кто стоит у бровки, а не на поле. Но без кого ни одна победа абсолютно невозможна, дорогие друзья. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, позвоните и поздравьте их с днем сегодняшним. Ну, а каждому из вас я сегодня желаю действительно победных решений, обязательно судьбоносных встреч, друзья мои, которые так или иначе самым лучшим образом скажутся на вашей жизни. Ну и, друзья мои, помните, что жизнь – это движение, поэтому я знаю, что... Так или иначе, каждый из вас звезды в своем деле, поэтому самое время потанцевать как суперзвезда вместе с Мари Краймбрери.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: Радио Брест.
1: Приятное утро, для каждого оно свое. Правда, для кого-то может быть приятное утро, это когда ты остаешься один дома, когда все убегают на работу, в школу, когда, собственно, в детские сады тоже заводят кто-то, не ты, твоего ребенка, а ты просто мирно, чинно попиваешь чай с мятой для того, чтобы основательно расслабиться. Утром расслабиться перед началом рабочего дня? Подождите. Тогда каким станет для вас утро рабочее? Расскажите мне, дорогие люди. Я очень надеюсь, что в вашем случае, конечно же, активное и продуктивное, дорогие друзья. А есть и такие люди, у которых утро не начинается, пока он просто не станет и как настоящий такой просто кот выкурит одну, а может быть даже и не одну, эту самую пресловутую трубку Шерлока Холмса. Ох, друзья мои, вот в этом контексте, конечно, так и хочется сказать. Ай-яй-яй, как же этого сделать не нужно? Нужно смузи с киви выпить, вот так было бы хорошо. Хорошо. Кто-то сейчас, я уверена, после моих слов обязательно улыбнулся и сказал, вот это она завернула, да. Да ни за что не променяю я вот эту самую трубку Шерлока Холмса на смузи из киви и банана. Правда, друзья мои, кстати, вы знали, что у нас в стране по 5 июня, друзья мои, проходит республиканская акция «Беларусь против табака». И если вы давным-давно хотели избавиться от вредной привычки, такого как курение, мне кажется, что сама страна вам в этом помогает. Вот приобщите к этой акции «Беларусь против табака» и, собственно, покажите, что вы человек, который может ответить за свои слова. Вот сказал брошу, значит брошу. И начните прямо с завтрашнего дня. Ну ладно, пусть не сегодняшнего, чтобы стресса много не было. С завтрашнего дня. Да, во всех регионах запланировано проведение тематических разных родов мероприятий по профилактике табакокурения. И, конечно, друзья мои, все вы эти мероприятия можете посетить. И акции, и марафоны, и флеш мобы, и тренинги, и конкурсы, и лекции, и семинары, в том числе для учащихся и студентов. Да. Упор, конечно, в этом году сделали на том, что старые опасности маскируются под инновации, да, а привычные такие сигареты дополняются целым арсеналом технологических устройств, друзья мои, нацеленных на самое уязвимое поколение. Так что, напомним, кстати, Всемирный день без табака будет отмечаться также в этом месяце, 31 мая, и если вы для себя решили еще не совсем твердо, но хотели бы избавиться от такой вредной привычки, как курение, начните, друзья, с завтрашнего дня. По крайней мере, дайте себе возможность попробовать. Никто не говорит, что, возможно, путь будет легким либо безошибочным, но начать это делать, да, избавление от вредных привычек, это уже, мне кажется, 20% успеха. Ну, а мы в ваших начинаниях для того, чтобы вы были здоровы, бодрые, веселые, поддержим вас в обязательном порядке.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы Гидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11,13, в Пинске 13,15, в Бресте сегодня 12,14 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: рабочее утро, дорогие люди. Всем привет-привет, кто вместе с нами залетел в этот день. 9:41 минута, показывают студийный старт. Конечно же, дан был мной уже давным-давно. Если вы в моей компании уже добрались до работы, спасибо вам за ваше присутствие. И, конечно же, я его так или иначе ощущаю, друзья мои. Но утро не у многих из нас бывает добрым. Это жизнь, бывает по-разному, правда. И, кстати, многих ранним утром накрывает истерика, особенно когда приходит осознание того, что ты прошлый день рабочий ничего не делал, к эффекту и выводу ни к какому не пришел, и дел накопилось гора горой. И тогда у человека ранним утром начинается истерика. Я же мог это сделать, почему не сделал? А мне еще нужно это делать, это. И все, и с этим ничего не попишешь. Какие слова категорически, друзья мои, нельзя говорить человеку в состоянии аффекта либо истерики? Давайте попробуем разобраться. Слушайте, может быть, кто-то сегодня обязательно эти рекомендации будет применять на деле. Вот вы когда-нибудь, признайтесь, видели, как человек в истерике становится, ну, просто неузнаваемым? Да что уж говорить, мы сами периодически такие иногда бываем, да? А в состоянии, кстати, аффекта кора головного мозга, говорят медики, частично отключается, ну, а власть захватывает амигдала. Это центр страха и ярости. Ну, так в этот момент любое неосторожное слово действует как спичка. Все мы это наблюдали. И восстановить контакт потом, конечно же, будет в десятки раз сложнее, чем не ломать этот контакт с самого начала. Вообще, психотерапевты составляют, на самом деле, даже черный список фраз, которые разгоняют истерику до максимума. Вот самые опасные. Вот это первое табу – успокойся. Вот, да, зачастую многие слышат «успокойся». Это абсолютный чемпион по разрушительной силе, утверждают психотерапевты. Сказать человеку в истерике «успокойся» – это все равно, что крикнуть тонущему человеку «не дыши водой, не дыши». Второе, есть такое выражение, ты себя как-то глупо ведешь. У человека истерика, а мы ему так, ну, глупо, просто, невероятно. Человек и так чувствует стыд за свою потерю контроля. А мы такой фразой, конечно же, можем соль на рану насыпать. Да? Фраза вот эта еще, прекрати истерику. Зачастую говорят дети, точнее родители детям в магазинах в очереди. Мама, я хочу это. Прекрати истерику, говорит мама. Да, эта фраза, да, переводит реальную боль в разряд спектакля, что заставляет человека защищаться еще агрессивнее и кричать «хочу» еще громче. А вот третье, четвертое, посмотри на себя, или а у других проблем еще хуже, чего ты истеришь. Вообще, на самом деле, эксперты утверждают, что сравнение с другими в состоянии истерики звучит как издевательство, потому что чужая боль не отменяет текущую, а требование посмотреть на себя лишь, конечно, усиливает чувство никчемности, утверждают эксперты. А вот еще одна фраза. Ты накручиваешь себя. В момент истерики человеку кажется, что его чувство – единственная реальность, а эта фраза обесценивает эту реальность полностью, друзья мои. Ну и правило одно. Минимум слов, максимум присутствия. Короткое. Я рядом, ты в безопасности. Никаких «но». Мы все это переживем вместе. Оно сработает и поддержит вашего любимого человека. Будем применять на практике. Готовы?
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Да, ж белорусский артист Дроб Виталий на ночных фонарях. Так трек назывался его. Если вы, люди, которые слушают сейчас утреннее шоу «Самое доброе утро», подпеваете нашим треком и, возможно, знаете в лицо артистов, которые здесь для вас в нашем плейлисте заряженные поют, может быть, собираете автографы, может быть, коллекционируете биографии известных людей и сами мечтаете петь и стать известным, и превратите пение в ремесло своей жизни, тогда не откладывайте, друзья мои, те самые возможности, которые у вас появляются на этой неделе. Я уже анонсировала, но повторю для вас, друзья, очень актуальную информацию. Всем творческим людям посвящаются, всем творческим людям призыв к действию, друзья мои, кто не представляет своей жизни без музыки, без пения. В Бресте, да, проходят кастинги в телевизионное шоу «Звездный путь», и эта текущая неделя в Бресте началась с музыкальной ноты, невероятно яркой, красивой. Огромное количество талантливых людей уже заявили себя на кастинге. Если вы этого еще не сделали, у вас есть шанс, потому что областной центр стал первым населенным пунктом, в котором продюсеры проекта выбирают участников и продолжают это делать, потому что кастинг в Бресте пройдет до 15 мая и тоже сейчас проходит 5 дней и 5 продюсеров. Жители Брещины, не упустите возможности заявить о себе. Перестаньте стесняться, либо, может быть, думать о том, что то, что делаете вы, никому не будет интересным. Друзья мои, это всего лишь ваши догадки. Очень хочется пожелать удачи каждому из вас, чтобы все получилось. И помните, что так или иначе дорогу осилит идущий. И пока вы идете, едете, мечтаете, сомневаетесь, действуете, либо останавливаетесь, для передышки мы, утреннее шоу «Самое доброе утро», да и вообще команда «Радио Брест», будем поддерживать каждого из вас. И помните, что дальше больше, но вместе с тем нужно двигаться. Поддерживаем вас лучшими треками. Ловите.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. Документ является актуализированной редакцией предыдущей директивы о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, развивает ее положение и фиксирует следующий этап. Максимально прикладывает планов и задач по наращиванию белорусско-китайского взаимодействия на пятилетку. Вектором двустороннего взаимодействия определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. В числе приоритетов экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговли, инвестиционной и инновационной сфер. Участники студенческого отряда будут проводить для туристов экскурсии по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Бойцы студенческого сервисного отряда «Форпост» имени участницы обороны Брестской крепости Раисы Абакумовой будут проводить экскурсии по территории легендарной цитадели над Бугом. В отряде состоят студенты Брестского госуниверситета имени Пушкина. Это будущие археологи, политологи и обществоведы. Молодые люди завершают обучение, в ближайшие дни приступят к работе. Имея глубокие исторические знания, они не просто познакомят туристов с фактами, но и помогут им прочувствовать атмосферу героического прошлого Брестской крепости.
0: Новости.
1: Дорога к Беловежской пуще станет музыкальной. Музыкальный участок трассы Брест-Каменец-Беловежская пуща появится на отрезке нового асфальта. Проезжая по нему, водители смогут услышать хит вокально-инструментального ансамбля «Песняры Беловежская пуща». С 1 июня в Беларуси вступают новые правила для вводимых в эксплуатацию арендных квартир. Можно будет сдавать только полностью обставленные жилища со встроенной мебелью и бытовой техникой белорусского производства. Обязательный набор – встроенная мебель, стиральная машина, холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь. Еще одно требование – отказ от линолеума, полы только плитка или ламинат. Правило коснется квартир, которые будут сдаваться и вводиться в эксплуатацию после 1 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-15, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-15, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В Пружанах отметили День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. На площади возле райисполкома собрались представители местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, а также школьники, учащиеся, местные жители и гости города. Присутствующие спели государственный гимн. Традиционно в этот день состоялось торжественное принятие в пионеры учеников 4-х классов школы номер 3 Пружан. Также на площади прошла церемония вручения членских билетов Белорусского республиканского союза молодежи, которую провела первый секретарь райкома Анастасия Максименко. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В Пружанах рядом с кинотеатром «Спутник» открылся новый арт-объект, посвященный бессмертному подвигу освободителей в годы Великой Отечественной войны. Развернутая книга, на страницах которой рассказывается о вероломном нападении фашистов на нашу землю, о геноциде белорусского народа и цене Великой Победы, добра над злом, правды над ложью, света над тьмой. Инициатором возведения выступил отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Учащиеся Ружанской средней школы имени Казимира Марыча достойно представили район на областном слете юных лесоводов «Сохраним леса, сохраним будущее». Ребята соревновались в знаниях и навыках с лучшими школьными лесничествами Брестской области. По итогам всех конкурсных испытаний Ружанское школьное лесничество показало отличный результат и завоевало диплом третьей степени. В субботу 16 мая с 9 до 12 часов по телефону 41504 прямую телефонную линию проведет председатель Пружанского райисполкома Михаил Михайлович Гришкевич.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Школьники из Пружанского района приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей областного конкурса детского творчества «Героини Великой Победы», проводимого совместно с прокуратурой Брестской области. В номинации «Видеоролик» учащаяся Муравской средней школы Ольга Желенговская награждена благодарственным письмом прокуратуры Брестской области за второе место. На городском стадионе в Пружанах прошел товарищеский футбольный матч за победу между командами «Пружаны» и «Ленова». Организатором встречи стал районный физкультурно-спортивный клуб «Муховец». По итогам встречи обе дружины получили от организаторов встречи грамоты. Также в каждой команде выделены и лучшие игроки. Ими стали Максим Рубель и Владимир Рудчик. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». В Ледовом дворце Пружан прошли открытые республиканские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок победителей». В них приняли участие более 200 спортсменов из различных уголков нашей страны и Российской Федерации. Среди них были и воспитанники специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 Пружан. По итогам состязаний общекомандная копилка пружанских спортсменов пополнилась двумя золотыми наградами. В категории «Мастер спорта» не было равных Анне Калинко. А среди юных фигуристов лучше всех выступил Михаил Князев. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Работники Пружанского районного отдела МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия в дошкольных учреждениях. Очередная встреча прошла в детском саду номер 2 Пружан. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Инна Хававка подготовила для малышей увлекательную программу, превратив серьезный урок безопасности в веселую игру. С 15 мая по 31 августа в области пройдет республиканская информационно-пропагандистская акция «Безопасные каникулы». Она направлена на предупреждение случаев детской шалости с огнем, пожаров и гибели детей от них, а также на снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних и обеспечение их общей безопасности дома, на улице, водоемах, в других местах. В рамках акции пройдут обучение правилам поведения на водоемах, информирование родителей о причинах и условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также уроки безопасности в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780 31 31.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-15, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.

12.08 в стране вместе с немецкой группой в нулевые, возглавлявшие рейтинги главных секс-символов среди Эмо Токио Хотелс композиции Changes. Продолжаем эфир на волнах Радио Брест, оставляя после себя такую небольшую дилемму успешной рок-звезды, которая все-таки на протяжении целых двух с небольшим минут солист коллектива Билл Каулис размышляет, стоит ли и дальше скитаться по миру или пора сесть и завести семью. Да, действительно, вопрос со звездочкой, который ставит и не ставит, точнее, под сомнение всех тех, кто уже обрел для себя статус семейного человека, вот только остается наслаждаться понятием дружбы, семьи и, конечно, хорошего коллектива, ну и приятной рабочей атмосферы, если вы сейчас находитесь на работе, если ваша работа заключается исключительно вести баранку, быть может, вы, как человек ответственный, просто не можете усидеть на месте и решили взять несколько дел одновременно. Что ж, пора и честь знать, как говорится, немного умерить свой пыл, конечно же, понять, что же вы хотите сегодня получить от дня грядущего. Я напомню, что на календаре 13 мая, среда, середина рабочей недели. Плавненько движемся к долгожданной пятнице вместе с нашей командой Радио Брест и, конечно же, вашим покорной с слугой Владом Романенко. И, конечно, как всегда, готов рассказать много всего полезного, интересного, приятного и неожиданного. За неожиданности, конечно же, отвечают только самые проверенные хиты и новинки на волнах Радио Брест 104.8. Ну и, конечно же, наше настроение, которое с каждой минутой становится все лучше. Если нет, то я обязательно проверю спустя определенный промежуток времени. Так что попробуйте меня подвести, иначе, друзья, эх, беды не миновать. Ну а далее, как всегда, с огромной такой вот горкой от рок-исполнителей Tokyo Hotel переходим к более лиричной композиции в исполнении Ацоя. Пледик, слушаем.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Итак, представим ситуацию. Одуванчик, коктейль и застежка-липучка заходят в бар. Нет, это не начало анекдота, это все-таки 13 мая, день, когда мир чувствует сразу трех гениев повседневности. Цветок, который все считают сырником, а между прочим зря, напиток с 220-летней историей и изобретение, подсмотренное у репейника. Но еще сегодня день отмечает хумус, футбольные тренеры и народный праздник Яков Теплый. Конечно же, с приметами на все лето. Вот о нем, конечно же, хотелось бы особый акцент уделить, но, тем не менее, пройти мимо прекрасных праздников, которые все-таки и составляют часть нашей, скажем так, пятничной культуры, тоже нельзя. Да, действительно, сегодня отмечаю Всемирный день коктейлей, и без них никуда мы не денемся, да, и никуда не скрыться, это уж точно. Ну и, конечно же, Всемирный день футбольного тренера. Легендарный сэр Алекс Фергюсон в 2013 году провел свой последний матч на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, и в честь этого события Национальный центр подготовки футбольных тренеров Испании учредил Всемирный день футбольного тренера. Ну, тренер, конечно, человек, который видит чемпиона в таком, знаете, неуклюжем подростке, находит тактику против любого соперника и первым получает за все по шапке, если что-то идет не так. Ну вот сегодня день, когда стоит сказать огромное спасибо тем, кто стоит у бровки, а не на поле, но без кого ни одна победа невозможна. Да, конечно, не брать пример с таких тренеров, как Газмясовцы, друзья. Если вы помните прекрасный, замечательный сериал, который выходил на просторах интернета в нулевых, наша Раша, вот это, конечно, тот пример, который не позволителен никому. Но приятное дело вспомнить, конечно, прекрасного актера, и Михаил Галустян в том числе, но, собственно, мы сейчас не об этом. Отдельное спасибо и, конечно, низкий поклон всем тем тренерам, которые отвечают головой за свою команду и которые готовы вместе ворваться в этот бой. И, конечно же, огромное спасибо всем тем людям, прекрасным, самостоятельным и независимым тренерам, да, и нашей прекрасной брестской команды и по хоккею в том числе. Ну, друзья, собственно, сегодня ваш праздник. Ликуйте, поздравляйте, обменивайтесь картинками в Вайбере, если уже на то пошло. Ну, конечно же, звоните и поздравляйте. Ну и посредством нашей обратной связи студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375-33-399-2011. Можно это сделать. Ну а далее, как всегда, композиция Джесси Джи на очереди. Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: yourbank.by.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

Ничто так не объединяет сегодняшнее количество праздников, как следующая новость. На днях стало известно о том, что компания McDonald's выпустила огуречный рассол. Правда, в Новой Зеландии. Специально для игроков футбольного клуба Auckland Brand разлил по бутылкам сок из-под маринованных огурцов и назвал это напитком для восстановления против тренировок. И самое смешное, друзья, это действительно научно объяснимо, поскольку рассол помогает восполнять электролиты и уменьшать спазмы после нагрузок. Вы в простонародье даже знаете, именно каких нагрузок. Да, действительно, пятничные нагрузки никого не щадят, даже наших соседей по планете из острова Новой Зеландии. Ну что ж, нам остается только пожелать удачи команде, футбольной команде Окленд, чтобы это было протестировано с чувством, толком и расстановкой, ну, без последствий на организм. Ну и, собственно, да, данная новость как будто бы намекает на то, что совершенно скоро, безболезненно и быстро пройдут предшествующие пятницы дни. Осталось всего лишь только, наверное, 2 дня, друзья мои, и мы действительно с огромным удовольствием ворвемся в пятничное веселье, не забывая о том, что самая лучшая компания находится где? Правильно, не только в вашем телефонном справочнике, но и здесь, на волнах 104.8, поэтому, как всегда, самые актуальные новости и лучшая музыка только для вас.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

12:54 в стране, очередной час позади, и каких-то 6 минут отделяет вас от сытого обеда. Всем приятного аппетита в кругу коллег. Быть может, стаканчик ароматного кофе тет-а-тет в парке. И удачи в кропотливой работе всем тем, которые, пригласив пальчиком, не отпускают вас на полноценный перекус. Ну ничего, мы вас тоже прекрасно понимаем. Скоро и до вас дойдет очередь. Ну а пока предлагаю оставаться в нашей компании и уж точно не унывать, и послушав трек от Александра Стэн. We'll be right back.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Электронные дневники в школах Беларуси скоро вернутся. Как пояснил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, прежние платформы были частными. После ужесточения требований к защите персональных данных от их использования массово отказались. Данные учеников и родителей не должны находиться в зоне риска. Теперь электронные журналы и дневники появятся в рамках государственной республиканской информационно-образовательной среды. Инфраструктурная подготовка завершена еще 1 января этого года. Сейчас идет наполнение системы и обучение педагогов. Оно продлится до 1 июля. После этого механизмы электронного журнала и дневника внедрят на госплатформе, на белорусских серверах и, что важно, бесплатно. Адвокаты Беларуси 15 мая проведут бесплатные консультации по случаю Дня семьи. Акция для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. В Белорусской республиканской коллегии адвокатов напомнили, что акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в социальных сетях. Территориальных коллегий адвокатов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте стартовал областной этап военно-патриотической игры «Орленок-2026». 19 команд, триумфаторы районных отборочных туров, вступают в борьбу за заветное право представлять Брестскую область на республиканском финале. В соревнованиях участвуют 190 человек, юноши и девушки 14-16 лет. Они посоревнуются сразу в нескольких дисциплинах. От строевой подготовки и прохождения полосы препятствий до сборки, разборки оружия и стрельбы из пневматики. Министерство связи выпустит в обращение 4 почтовые марки из серии «Опасные животные». В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска в почтовом салоне будет проводиться специальное гашение на конверте первый день. Приобрести данную продукцию можно с 20 мая. И в завершении новости компаний. Веломагазин «Твовелик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твовелик.бай и по телефонам МТС и А1 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.

Итак, 13.09 в стране, это самое точное время. Добро пожаловать на радиостанцию «Радио Брест» 104.8 FM. Ну и, конечно же, для всех наших старожил неплохо было бы напомнить, что этот час мы посвящаем вашим сообщениям, вашим приветам и поздравлениям для близких и родных людей, которые вы отправляете нам посредством обратной связи. Напомню, наш вайбер плюс 375, код 33-399-2011. Как всегда, количество огромнейшее поводов для того, чтобы быть услышанным, порадовать своего родного человека, передать привет, оставить небольшую весточку, ну и в целом, конечно же, поздравить с громким и ярким праздником. Я думаю, это все вы можете сделать прямо здесь и сейчас. Найдите несколько полезных минут в вашем, да, вот таком вот занятом графике, а быть может, вы сейчас находитесь в отпуске на своем участке, наслаждаетесь природой, отдыхаете, конечно же, слушаете пение птиц, ну и вместе с ним не упускаете возможность сделать приятное своему родному человеку. Собственно, двери мы открываем для всех и каждого. Пишите, с огромным удовольствием готов выйти в эфир уже совсем скоро вместе с вашими посланиями. Ну а далее, как всегда, к композициям, на очереди «Пицца и Доус». Слушаем.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, друзья, с огромным удовольствием готов перейти к вашей порции посланий. И, конечно же, начинаем мы с вас, дорогая Алена. Здравствуйте, Радио Брест. Посылаю горячий поцелуй Владимиру, крепких объятий и желаю отличного настроения и хорошего дня. Люблю. Добрый день, Радио Брест, пишет Ирина. Хочу передать отдельный привет своему мужу Юрию и сыну Артему. Сделано. Юля также оставила свое послание на студийном вайбере. Отдельный привет доченьке Ксении, а также сестричке Леночке. И к сообщению от Любови. Огромный привет из города Пинска. Для прекрасной Надежды поздравляем с днем рождения. Очень любим, целуем, обнимаем, обожаем. Желаем всего самого хорошего и побольше. Ну и, конечно же, мы, команда Радио Брест, с огромнейшим удовольствием присоединяемся к вашим словам поздравления для дорогой Надежды. Пусть сегодняшний день все-таки будет для вас самым-самым, ну, скобки-то можно взять абсолютно все вещи, которые происходят сегодня с вами. Это побольше прекрасных коллег, поменьше изнурительной работы, конечно же, яркого солнца над головой, людей, которые будут окружать вас и, конечно же, говорить вам о том, что вы самое настоящее, прекрасное и неподражаемое. С праздником вас, команды Радио Брест, пусть у вас все будет хорошо. Ну и, конечно же, с огромным удовольствием напомню вам, что времени у нас остается все меньше, хочется побольше ваших сообщений, студийный вайбер, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. К вашим услугам пишите, заходите, оставляйте комментарии. Ну а я оставлю вас один на один с композицией от Федука.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 с плюсом, днем плюс 15-20. В Барановичах ночью от 1 до 3 со знаком плюс, днем 15-17, выше 0. В Пинске ночью плюс 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Итак, 12.41 в стране. Мы с огромным удовольствием продолжаем зачитывать ваши послания в прямом эфире. И, конечно же, передадим слово следующему сообщению. Отдельный привет передаем Буткевич Татьяне. Танюша, благодарна судьбе за то, что она подарила мне тебя. Ты самая замечательная девушка на всем свете. Очень сильно дорожу тобой. И я верю, что мы хоть и далеко друг от друга, и живем в разных странах, мы совсем скоро встретимся и не расстанемся больше никогда. Твой и только твой Владимир Владимирович. А вот такие вот трогательные сообщения мы получаем сегодня, друзья. Я надеюсь, на протяжении нашего дня вы возьмете пример с этого прекрасного человека и, конечно же, признаетесь в любви большой, неземно бесконечной, чтобы порадовать своего близкого и родного человека. Спасибо большое за послание, но мы переходим к следующему сообщению. У нас есть... Итак, отдельный привет и доброго дня, радио Брест, пишет нам Снежана. Теплый привет передаю своему брату Андрею. Скучаю, крепко обнимаю. Люблю. ТЧК. Вот так вот, друзья. Ну и, конечно же, брать пример и все делать для того, чтобы порадовать своих близких и родных людей. Это, знаете, такая вот главная миссия на сегодняшний час. И я напомню, что времени у нас остается не так много. 13.42 в стране. Ваши сообщения отправляются на наш студийный Вайбер. Также переходите на официальную страницу радио Брест во ВКонтакте. Оставляйте комментарии. С огромным удовольствием все прочтем. Ну а далее, как всегда, композициям Five Star Family на очереди. Слушаем.

Но ревность чувств не самое приятное, поэтому бороться с ней бесполезно, друзья мои. Лучше как-то взять и переконвертировать ваше послание, да, без укора, без упрека. Просто признаться в любви, сказать, что вы самый драгоценный и желанный человек в вашей жизни. Ну и, конечно же, поделиться, в принципе, какими-то событиями дня сегодняшнего можно здесь и сейчас в рамках этого часа. Час приветов и поздравлений. Времени остается не так много, 53 минуты в стране, ну а я готов с огромным удовольствием перейти к сообщению от Любови, дорогую любимую Надежду Валентиновну. Поздравляем с юбилеем. Пусть заботы и печали твой дом обходит стороной. Пусть солнце яркими лучами согреет мир прекрасный. Твой цветы вселенной расцветают сегодня только для тебя и никогда не увядают. Душа твоя и красота. А вот такие вот замечательные строчки для вас, дорогая Надежда Валентиновна. И, конечно же, от нас, нашей команды Радио Брест, принимайте только яркие поздравления, побольше приятных моментов, самые большие охапки цветов пусть сегодня достаются только вам, даже от самых случайных людей. Это всегда приятно и классно. Ну и, конечно же, не забывайте, что рядом есть люди, которые вас любят, ценят и понимают. С праздником вас! Итак, Дмитрий также оставил свое послание. Передаю привет Ане. Поздравляю отдельно Сергея с прошедшим, правда, уже днем рождения. Желаю здоровья, любви, счастья, материального и семейного благополучия. Очередной привет летит в прекрасный город, кстати, да, замечательный Барановичи, для лучшей подруги Настёни и моему прекрасному человеку Андрею. Хорошо, да, Настёнка, это, я так понимаю, ваша лучшая подруга, замечательно. Ну, любимый человек Андрей получил послание, что уже замечательно. Кстати, сообщение было от Марии, спасибо большое за вашу обратную связь. Ну и, конечно же, всех тех, кто празднует сегодня дни рождения, юбилеи, праздники, огромнейший привет и поздравления от нашей команды, друзья мои. Пусть сегодняшний день для вас будет самым легким и самым прекрасным. И, конечно же, пусть на дороге не встречаются какие-то преграды, а только ровная, красивая зеленая полоса жизни, событий, сегодняшних моментов, людей, в том числе, которые будут вас поздравлять и, конечно же, желать всего-всего самого да побольше. Итак, напоминаю, 55 минут в стране. Собственно, вот такая вот прекрасная лавочка из ваших сообщений. Она потихонечку закрывается, да, но обязательно откроет свои двери в период с 18 до 19.00. Ну а пока с огромным удовольствием перелетаем в следующий час, где вас ждет тоже много всего интересного.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте утвержден график праздничных мероприятий для выпускников 2026 года. В этом году аттестаты получат почти 7 тысяч молодых людей, из которых более 2800 11-классников. Главный городской последний звонок назначен на 23 мая. Праздник объединит выпускников обеих ступеней на Грибном канале. Сами выпускные балы пройдут в один день по всей стране 12 июня. Большинство торжеств примут стены родных школ, однако допускается проведение вечеров в театрах, кинотеатрах и домах культуры. Сейчас у выпускников наступает финальный этап подготовки к экзаменам. В Брест-Автодоре рассказали подробности о музыкальной дороге к Беловежской пуще. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83, который расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону национального парка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта, водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному дорожному объекту будет предупреждать информационный знак.
0: Новости.
1: К другим событиям. На территории Брестской области все еще находят отголоски войны. Так, в оперативно-дежурную службу Ивановского РОВД обратился председатель одного из колхозов района и сообщил, что при проведении земляных работ в поле вблизи деревни Руцк обнаружен боеприпас. На место незамедлительно выбыл наряд милиции. Место обнаружения было оцеплено, и до прибытия саперно-пиротехнической группы был выставлен пост из числа сотрудников органов внутренних дел. Саперно-пиротехническая группа установлено, что найденными объектами являются 152-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны. В настоящее время находка уничтожена. УВД напоминает, если вы увидели опасный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, лимонку, пистолет, ни в коем случае трогать или извлекать его нельзя. В этой ситуации нужно отойти на безопасное расстояние и обязательно вызвать милицию. Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Хотел бы поблагодарить своего коллегу за принятие решения об обеспечении белорусских граждан, которые прибывают на Шри-Ланку, визами на бесплатной основе, сказал Максим Рыженков. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.

этого движения вверх или вперед, собственно, кому как удобнее перемещаться. И, конечно же, не оставляет никаких шансов для того, чтобы мы оставались на месте. Ну, соответственно, хандрили и так далее и тому подобное. Все-таки благодаря людям, коллегам, хорошим знакомым и, в принципе, вещам, которые нас окружают, мы получаем вот прям вот такой вот спектр эмоций. Собственно, от самого начала вашей милой улыбки, которая все-таки рассеивает с первым будильником, друзья мои, ну и заканчивая, знаете, такой легкой усталостью. По прошествии рабочего дня вы выходите и тогда действительно улыбаетесь от души, потому что понимаете, что все, можно выдыхать. Хотя бы на сегодня, хотя бы на разок. Ну и, конечно же, мы возвращаемся к этому раз за разом и приходим к тому, что накануне пятница. Да, совсем скоро, друзья, осталось пару дней, и мы вновь ворвемся в эти увлекательные выходные, где, конечно же, вас ждут встречи, долгожданные звонки, безумные путешествия, ну и, конечно же, какие-то покупки, друзья. Собственно, похвастаться ими, наверное, тоже было бы неплохо, ну и планами, и вообще вашими мыслями всегда это можно сделать благодаря нашему студийному вайберу. Плюс 375-код-333-99-00-11. Рассказывайте, что уже успели себе там надумать и выдумать на ближайшие парочку дней. Ну и, конечно же, не забывайте просто делиться приятными эмоциями и сообщениями. Передавать привет, это, я знаю, вы можете. Так что давайте, не проходите мимо, жду абсолютно всех и каждого. Ну и, как всегда, готов порадовать вас очередной композицией. Слушаем.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

апошний раз, что стал уроком для местной жительницы, экс-подруги, и, как правило, в каждой истории всегда есть третий лишний. Этим третьим лишним оказался местный кот. Жительница Саратова украла кота и взяла у знакомой пушистого по кличке Барон на время, но возвращать не стала. Вот такая действительно какая-то космическая любовь у них произошла. Все-таки любительница кошек потребовала за возврат Барона порядка 30 российских тысяч рублей. Ну вот в итоге план капкан не сработал, и ее уже задержали и завели уголовное дело. Так что, друзья, любая шутка, которая выглядит на первый взгляд как шутка, ею не является. Это и стало уроком для нашей героини. Ну, что говорят про кота, собственно, тот самый Барон и отражает свое состояние души и тела. Кот, наверное, ничего и не подозревал, поскольку с таким же комфортом, с таким же уютом находился у местной воришки. Но, собственно, кот не пострадал, все с ним замечательно, кота вернули хозяину, ну, а девушка, конечно же, будет, ну, не знаю, наверное, представлена каким-то образом к суду, но я надеюсь, что данная история разрешится все-таки менее безболезненно, и каждый из них извлечет урок, во-первых, сама девушка, но, во-вторых, хозяйка кота, для которой нужно, наверное, более тщательнее выбирать подруг. Но по поводу друзей мы, конечно, говорить не станем, поскольку следующая композиция как раз-таки и стала, наверное, раскольным моментом для группы, и британской прекрасной группы Мальчуковой One Direction, поэтому с удовольствием послушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
7: Там, где ваш бизнес.
8: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Кстати, по поводу диджея, развинчивать миф о так называемой ХЗП или же нет, оставлю правила за собой. Но знаем наверняка, что копить денежки на предстоящий юбилейную модель 20-го айфона нужно было с самого рождения. А поскольку в интернете-то появились слухи о том, что данная модель может остаться вообще без кнопок, и компании уже тестируют сенсорные кнопки с неким виброоткликом, которые будут встроены вот прямо в корпус, вот прямо туда, в экран самого устройства. Самое главное, что, наверное, работать они будут и в перчатках, и с мокрыми руками, и даже при разряженном телефоне и так далее, и тому подобное. Ну, а еще компания хочет сделать телефон полностью стеклянным с загнутыми краями. Так что самое время, наверное, откладывать денежку еще и на предстоящий ремонт, поскольку он неизбежен. Ну да ладно, будем довольствоваться тем, что у нас есть, друзья мои. Ну и, конечно же, радоваться тому, что у нас еще нет. Почему? Потому что заглядывать в будущее мы не умеем и не можем, нам и так-то хорошо. Ну и, конечно же, просто радоваться тому, что происходит здесь и сейчас, не только в рамках нашей радиостанции «Радио Брест», но и, конечно же, в вашей жизни, поскольку я знаю, что музыка является неотъемлемой частью вашей жизни. Поэтому, друзья, берите все самое лучшее, слушайте новинки и, конечно же, не проходите мимо, поскольку у нас только самое свежее и актуальное.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

Давайте уже так, чтобы было красиво. 104,8 сердец бьются в унисон на нашей радиостанции. Ну, 80 оставим вот это вот небольшое сердечко, которое сейчас растет, становится потихонечку нашим, ну, если не фанатом, то преданным слушателем. И это уже хорошо, поскольку у нас всегда больше музыки, больше настроения, общения, конечно, самая актуальная информация здесь и сейчас в рамках наших прекрасных, конечно же, радийных сердец, которые бьются благодаря вам, друзья мои. Ну, я могу сказать всем тоже огромное спасибо и, конечно же, отдельный поклон для людей, которые являются отдельной частью, действительно, фанатов, те, которые принимают эту музыку, те, которые советуются вместе с нами, те, которые отправляют сообщения, передают привет. В общем, являемся, знаете, одним таким большим живым организмом. Ну и, собственно, сменить меня на этом посту уже буквально через час небольшим сможет Алексей Лихович. С ним вы пообщаетесь в прямом эфире с 16 до 19.00 включительно. Так что оставайтесь с нами. Впереди, как всегда, много всего интересного. Ну а я, Влад Романенко, прощаюсь с вами. Как всегда, желаю приятного, хорошего настроения, замечательной дороги. Ну и, конечно же, не скучать, делать абсолютно все возможное, чтобы ваше настроение множилось. Ну и не скучного вечера. Это тоже будет хорошо, если так оно и случится. Все, всех обнимаю. По традиции, услышимся завтра в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси завтра. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага, успешный профессионал и активная гражданка, государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Сегодня председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский проинспектировал ход работ на новом пляже. Протяженность около 200 метров будет разделена на комфортные зоны для всех – от любителей позагорать до активных спортсменов и малышей. Пляж будет полностью приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. С учетом масштаба работы и внимания каждой детали, пляж будет готов встречать первых посетителей уже в июне.
0: Новости.
2: К другим событиям. 6 июня Брестский областной концертный оркестр духовой и эстрадной музыки областного общественно-культурного центра открывает 10-й сезон музыкальных вечеров на Советской. В этом сезоне зрителей ждет разнообразная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами мировой и белорусской эстрады. Вы сможете насладиться волшебством вальса, танго, фокстрота и джаза в исполнении талантливых музыкантов под руководством художественного руководителя и главного дирижера Валерия Кова и дирижера Алексея Бабыня. Ближайший концерт, посвященный открытию сезона музыкальных вечеров «10 сезонов в ритме города», состоится 6 июня в 18 часов. В Брестской области по 29 мая проводится плановый учебный сбор с офицерами запаса, предназначенными в органы управления территориальной обороны. Основными задачами сбора являются получение теоретических знаний и практических навыков в исполнении своих должностных обязанностей и освоение порядка выполнения возложенных задач на офицера в составе органа управления территориальной обороны при подготовке и в ходе выполнения задач по предназначению. На базе одной из воинских частей Брестского гарнизона с офицерами проводятся плановые занятия. Полученные знания и восстановленные навыки будут отработаны практически с выполнением упражнений учебных стрельб. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвебкассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В школах Беларуси завтра пройдет единый урок ко Дню семьи. В учреждениях общего среднего образования состоится тематическое занятие, посвященное семейным ценностям и роли семьи в обществе. Ключевые вопросы для обсуждения – почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные традиции и укреплять авторитет родителей, каковы механизмы государственной поддержки женщины в Беларуси. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белорусской матери, хранительницы семейного очага, успешного профессионала и активной гражданки. Первый регион – лидер по многодетности в Беларуси. Об этом рассказали на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи. По состоянию на 1 мая нынешнего года в области проживают свыше 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 80 тысяч детей. В Бресте в число лидеров по многодетности входит Московский район.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Военнослужащие нового пополнения 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы 111-й гвардейской артиллерийской бригады проходят занятия по огневой подготовке. В рамках проведения занятий новобранцы отрабатывают стрельбу из автомата АКС-74. Основное внимание при выполнении стрельбы уделяется правильной технике прицеливания и соблюдению мер безопасности. Накануне военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и устройство автомата «Калашникова», а также порядок выполнения упражнений стрельб. И последнее. 18 мая в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится открытие выставки «Лица и роли. Образ женщины в искусстве», посвященной Году белорусской женщины и приуроченной к Международному дню музеев. Выставка продолжает ежегодный совместный проект «Музеи городу» и основана на материалах из собраний Брестского областного краеведческого музея и мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В экспозиции будут представлены живописные и графические произведения известных белорусских художников разных поколений. Стилистически разные работы объединены одной темой – женский образ во всей его многогранности и красоте. Выставка будет работать до 7 июня. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперта». Сегодня наш разговор на очень серьезную и, увы, очень актуальную тему. Наверное, замечали, что за закрытыми дверями квартир порой происходит то, что не принято выносить на люди, но закрывать на это глаза опасно. С 11 по 17 мая во всей стране проходит акция «Дом без насилия». Как противостоять агрессии в быту? Куда звоните, если соседи за стенкой не просто шумят, а идет рукоприкладство? И почему борьба с пьянством напрямую связана с безопасностью в семье? Прямо сейчас с 16 до 17 часов на эти и другие вопросы ответят наши эксперты. Я представляю наших гостей в студии. Сегодня со мной старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый вечер.
1: И заместитель начальника отдела

0: государственным органам для решения проблем на селе в семье. Ну, естественно, как бы простыми словами, это можно просто назвать цель профилактика домашнего насилия. Ведь домашнее насилие – это одна из самых распространенных проблем в современном обществе. И подразумевает она не только физические издевательства, но и психологическое воздействие на жертву, что зачастую приводит к серьезным последствиям. Поэтому домашним насилием должен бороться каждый. И большую работу в данном направлении, конечно же, проводят правоохранители, а также иные субъекты профилактики, такие как представители здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. Внимание правоохранителей в это время будет сосредоточено и направлено на принятие системных мер индивидуальной профилактики правонарушений, мер превентивного воздействия гражданам, совершающим домашнее насилие, оказание содействия в трудоустройстве лицам, совершившим домашнее насилие, либо пострадавшим от него. Также милиция будет осуществлять контроль за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за преступление в отношении своих близких. В рамках этой акции межведомственные рабочие группы посетят по месту жительства домашних агрессоров и выступят в учреждения образования, трудовых коллективов. В отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, пройдут судебные заседания по изоляции в лечебно-трудовые профилактории.
1: Итак, спасибо. Следующий вопрос будет таким. Если смотреть на статистику по области, то какие тревожные тенденции в бытовом насилии вы наблюдаете в последнее время? И растет ли число жертв или наоборот, все-таки увеличилась обращаемость благодаря доверию к милиции?
0: Вы знаете, субъектами профилактики проводится огромная работа, и в 2026 году все-таки сократилось такое число преступлений и правонарушений в сфере домашнего насилия. Например, преступлений на 12% стало меньше, с 75 до 66. Значит, также снизилось количество фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, тоже сократилось с 9 до 5. Поэтому субъектами профилактики проводится, еще раз повторюсь, огромная работа. И в настоящее время, я что могу сказать, немножко изменилось законодательство, и все граждане, совершившие домашнее насилие, ставятся на учет с первого правонарушения. Ну, например, еще что можно сказать по статистике. На профилактическом учете во всей области состоит 2415 лиц. Это на 1 мая. И из них неработающими являются только 162 гражданина, то есть всего 6,7%. Также еще хотела бы обратиться к радиослушателям. Если вам нужна помощь, то в каждом регионе есть комнаты временного пребывания пострадавших от домашнего насилия. За указанной помощью можно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения, где можно получить необходимую психологическую помощь и консультации по различным вопросам. Кроме того, есть горячая линия жертв домашнего насилия, номер 165. И еще как каждую среду участковые инспектора милиции принимают граждан в опорных пунктах с 10 до 13 в сельской местности и с 17 до 20 в городах. Поэтому тоже не стесняйтесь, если какие-то вопросы, обращайтесь к правоохранителям, они разберутся в вашей ситуации.
1: Это очень хорошо, потому что сразу понятно, что человек в своей беде не остается один, ему есть куда обратиться. А к нашему разговору мы вернемся буквально через некоторое время, а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Продолжаем рубрику «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня со мной в студии старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина и заместитель начальника отдела профилактики Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облсполкома Игорь Филиппович. Тема нашей сегодняшней встречи – это республиканская акция «Дом без насилия». Итак, вопрос следующий. Борьба с пьянством – это одно из приоритетных направлений. Насколько жесткой должна быть реакция милиции, если скандал случится в семье, ну, скажем так, по пьяни, но все же без серьезных побоев? Вызывать на профилактическую беседу, штрафовать или все-таки уже сразу защитное предписание?
2: Ну, скажем так, что наличие факта состояния алкогольного опьянения – это уже более актуальный вопрос, наверное, для судебных органов при рассмотрении дела об административном правонарушении или совершенном преступлении, так как совершение данного поступка в состоянии алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством. Для сотрудников органов внутренних дел важен уже сам факт, сам сигнал о совершенном домашнем насилии и своевременно его, конечно же, для начала пресечения. Из мер реагирования и профилактики, ну, понятно, в любом случае, мы уже как бы в самом начале этой передачи обозначали, что тот, кто виновен, он свое наказание, безусловно, получит. Но главная цель и задача сотрудников органов внутренних дел и в том числе всех заинтересованных субъектов профилактики – это как раз-таки предупредить эти факты путем проведения различного рода профилактических мероприятий. Да, уже сегодня мы обозначали, что сразу же с первого раза, согласно действующему законодательству, лицо, совершившее домашнее насилие, подлежит постановке на профилактический учет в органы внутренних дел. Исходя из, скажем так, специфики поведения этого лица, то есть склонен он к злоупотреблению алкоголем, не склонен. Тут еще надо, безусловно, учитывать тот факт, что еще на самом деле большой вопрос, что страшнее, совершенное правонарушение под воздействием алкоголя, когда человек, скажем так, ну, в неадекватном состоянии совершает то или иное действие, либо вполне осознанно, в трезвом виде, понимая, что он делает, все равно он допускает ввиду своих каких-то психологических особенностей то или иное противоправное действие. Понятно, что с лицами, злоупотребляющими алкоголем, мы работаем в тесной связке с органами здравоохранения, предлагаются различные способы, скажем так, решения его проблемной жизненной ситуации, в том числе прохождение амбулаторного лечения, но в крайних случаях, когда воздействие алкоголя, ну, заставляет, не знаю, в определенных случаях человека совершать противоправные действия, тогда мы пользуемся такой возможностью, как направление данной категории лиц в лечебно-трудовые профилактории. Ежегодно порядка 1000 граждан Брестской области вынуждены направлять на социальную реабилитацию в условиях ЛТП, где они в обязательном порядке привлекаются к труду, ну и проходят, соответственно, определенную медицинскую и психологическую помощь. В том числе и на территории Брестской области, в Овцевическом районе у нас функционируют подобного рода учреждения. Безусловно, главным фактором, влияющим на состояние преступности и правопорядка, является, ну, занятость граждан, потому что отсутствие, во-первых, легальных источников дохода зачастую способствует тому, что они совершают какие-то противоправные действия. Зависимость от алкоголя, опять-таки, вынуждает искать какие-то зачастую неправомерные источники дохода. Поэтому, безусловно, при постановке на учет, в том числе и домашних агрессоров, мы в первую очередь работаем над тем, если лицо не трудоустроено, то в взаимодействии с органами по труду принимаются все исчерпывающие меры по его трудоустройству, обеспечению занятости данного лица в экономике. Как уже сегодня была озвучена статистика, практически абсолютное большинство данной категории граждан в настоящее время работают, ну, с оставшимися вот реализуются профилактические мероприятия. Профилактические мероприятия какого характера? Проводятся у нас групповые воспитательные мероприятия на базе органов внутренних дел с обязательным привлечением к труду данной категории лиц по наведению порядка на территории города, в районных центрах, на сельских населенных пунктах. То есть это помимо проведения профилактических бесед. Безусловно, предлагаются различные рода возможности для трудоустройства, в том числе по взаимодействию с постоянно действующей комиссией по оказанию содействия трудоустройства, которая функционирует на базе каждого районного исполнительного комитета. То есть данное мероприятие реализуется в тесной связке с местными исполнительными органами власти. Ну, безусловно, конечно же, используют такая практика, как профилактические беседы. Ну, честно говоря, сильно этим не злоупотребляем, потому что на самом деле люди уже достаточно взрослые, беседы, конечно, с ними проводить, наверное, зачастую уже поздно. Ну и как превентивная такая составляющая, это, конечно, взаимодействие с органами прокуратуры, потому что зачастую факты домашнего насилия, рассмотрение этих дел по данным фактам в судах прекращается по примирению сторон. То есть, ну, действительно, такая проблема есть. Вроде прошел скандал, изначально поступило сообщение, милиция отреагировала, задокументировала. Вот. Ну, в суде такие факты могут прекращаться, когда уже прошло где-то время и, скажем так, ну, простила на свою голову, потому что в дальнейшем, не знаю, то ли человек боится, то ли материально зависим, то ли еще какие-то есть обстоятельства. В данном случае у нас есть возможность через органы прокуратуры инициировать проведение проверок в порядке административного законодательства, и данная категория административных дел уже прекращением в суде не подлежит. Но это те случаи, когда действительно есть какая-то зависимость потерпевшего лица от лица, совершившего факт домашнего насилия.
1: Ну вот немножко с другой стороны рассмотрим этот вопрос. Вот такая ситуация. Женщина слышит, как за стеной сосед избивает жену или ребенка. Делать замечание опасно. В милицию звонить боится, вдруг сосед догадается, ее найдет потом. Что можно посоветовать такому свидетелю прямо сейчас в прямом эфире? Вот как действовать без риска для себя?
2: Ну, бояться в данном случае не стоит, потому что в дальнейшем это, может быть, более тяжелые последствия повлечет, и пострадает человек, возможно, и ваш близкий родственник, знакомый, в зависимости от того, о какой категории идет речь. Конечно же, необходимо эту информацию сообщать в органы внутренних дел. Предоставление своих личных данных не обязательно при сообщении о фактах домашнего насилия. Мы примем информацию анонимно и обязательно на нее отреагируем. Не хотите звонить по телефону 102? В настоящее время в мессенджере Telegram имеется чат-бот. Мы всегда рядом. Это чат-бот МВД Республики Беларусь, куда можно предоставить эту данную информацию без указания своих личных данных. Эта информация будет проверена, принято соответствующее процессуальное решение. Как уже сегодня обозначалось, можно прийти на прием к участковому инспектору милиции. Каждую среду участковые инспектора на общественных пунктах охраны правопорядка проводят прием граждан, и ту или иную информацию предоставить мы ее обязательно проверим. Тут главный, наверное, ключевой момент – это не утаивать, не держать в себе, а все-таки передать эту информацию для того, чтобы на нее как-то отреагировали. Органы внутренних дел, взаимодействие с заинтересованными субъектами профилактики разберутся, примут определенные меры, определенные решения. Не всегда это там заканчивается со составлением протокола, возбуждением уголовных дел. Мер профилактики в соответствии с законодательством предусмотрено очень много. Там уже обозначалось и защитное предписание, но опять-таки это по инициативе лица пострадавшего от домашнего насилия. Но опять же, в данном случае есть пути обхода, скажем так, через органы прокуратуры. То есть защитить человека, сотрудников органов внутренних дел, все возможности есть. Для нас важно оперативно получить эту информацию, чтобы своевременно на нее среагировать.
1: Так, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная пауза, прогноз погоды и музыка на волнах радио «Брест».
0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.
3: Реклама. Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ. Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:37 на эфирных. Продолжаем рубрику «Слово эксперту». Напоминаю, сегодня у меня в гостях старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Моськина и заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Игорь Филиппович. Тема нашего разговора – домашнее насилие. Акция «Дом без насилия» длится с 11 по 17 мая. Вот что конкретно житель Бреста, Брестской области, может сделать сегодня с 16 до 17 часов, ну, кроме, естественно, прослушивания нашей передачи. Например, давайте мы затронули эту тему в самом начале нашего разговора, но сейчас уточним и более подробно расскажем, есть ли сегодня горячая линия, выездные консультации или адреса, куда можно прийти и посоветоваться анонимно.
2: Ну, смотрите, самое главное, наверное, что человек должен для себя понять и уяснить, что вот эти вот все призывы об оперативном предоставлении информации, не таить их в себе, это не пустые слова на самом деле. И действующее законодательство Республики Беларусь в плане вот, профилактики фактов домашнего насилия очень развито. И я так думаю, что имеющиеся у государственных органов возможности, возможно, даже не в каждой стране присутствуют. Потому что на самом деле у государственных органов есть возможность и предоставление мест временного проживания для жертв домашнего насилия, если такая необходимость имеется. Есть возможность, наоборот, отселения временного домашних дебоширов из того жилого помещения, в котором они проживают. Ограничения вообще, даже вплоть до ограничения общения с пострадавшей жертвой домашнего насилия. Вот. Поэтому меры профилактики, как я уже обозначал, направление в лечебно-трудовые профилактории, проведение различного рода воспитательных мероприятий. То есть меры воздействия в отношении домашних дебоширов, они действительно есть, они достаточно широкие и позволяют все-таки в определенной степени реагировать на вот эти вот факты, их предупреждать, не допускать в дальнейшем. Поэтому действительно, и мы всегда во всех эфирах и при общении с гражданами рекомендуем их при наличии такой проблемы не таить ее в себе и сообщать ее заинтересованным субъектам профилактики. Это могут быть и сотрудники органов внутренних дел. Как мы уже обращали внимание, есть возможность оперативного сообщения по телефону всем известному 102 и в Telegram, мессенджер, чат-бот. Мы всегда рядом. Возможно, на прием к участковому инспектору милиции обратиться, никто никогда не откажет. Если какие-то есть, может быть, вопросы, больше связанные с психологическим состоянием, взаимоотношением в семье, ну, не секрет, безусловно, длительное проживание, пребывание в браке там, совместном, но в какой-то период есть и кризисные периоды, возможно, там действительно всего лишь навсего нужна, ну, наверное, вам сказано, всего лишь навсего, эта проблема здесь серьезная, и психологическая помощь какая-то, чтобы решить ту или иную жизненную ситуацию. Поэтому к психологам можно обратиться, это и территориальный центр социального обслуживания населения, там есть соответствующие специалисты, в том числе, вот обозначался сегодня телефон горячей линии номер 165, где тоже можно получить определенные консультации. Если это связано с взаимоотношениями с детьми, такие факты, может, не массово, конечно, но тоже имеют место быть. На базе учреждения образования тоже есть соответствующие специалисты, педагоги, психологи, которые могут поработать как с детьми, как с их родителями вместе, отдельно, то есть различные там формы, методы есть. То есть, в принципе, выход определенный есть всегда. Главное задаться целью решить ту или иную ситуацию, тем или иным способом определить для себя приоритеты, что вы хотите конкретно в данной ситуации, и сообщив эту проблему вместе уже с государственными иными учреждениями, решать обозначенную проблему.
1: Не секрет, что домашние дебоширы часто, ну так образно выражаясь, ломаются только уже после реального наказания, а не каких-либо там уговоров. Вот какие самые действенные меры воздействия, по вашему опыту, работают? Защитное предписание, арест или профбеседа в присутствии участкового?
2: Ну, я уже как обозначал, безусловно, да, действующим законодательством даже предусмотрено и проведение профилактических бесед. Но опять-таки, когда ты общаешься с человеком, которому там 4-5 десяток, и как с ребенком там с ним проводить профилактическую беседу, Ваня, не пей, Ваня, не бей, и еще это, ну, наверное, уже в отдельных случаях это не совсем серьезно. Хотя в определенной степени это тоже свое влияние оказывает. Очень действенные, конечно, определенные наказания и запреты, но в том плане, что, ну вот, например, согласно действующего законодательства, если вдруг владелец охотничьего оружия допустит факт домашнего насилия и будет привлечен к административной ответственности, у него автоматически аннулируется разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия. После внесенных изменений вот этих вот, это уже не первый год, правило действует. Вы знаете, охотников у нас среди семейных скандалистов, ну, единицы каждый год по области. Мера ограничительная, ну, действует достаточно эффективно. То же самое касается вопроса привлечения там, к уголовной и административной ответственности. Ну, понятно, что если ты человеку один раз говоришь, второй раз говоришь, ну, наверное, третий, четвертый раз смысла уже разговаривать нет. Тут нужно принимать конкретные меры. Опять-таки, уговаривать лица, который, ну, страдает хроническим алкоголизмом, чтобы он не пил, соответственно, не совершал противоправные действия, наверное, тоже большого смысла нет. Для этого, в принципе, у нас и предусмотрены такие учреждения, как лечебно-трудовые профилактории. В случае систематического нарушения норм законодательства в данной сфере, ну, данный человек по решению суда может на год, а может на два направляться для реабилитации вот в условиях лечебно-трудовых профилакториев. Вот, поэтому, в принципе, перечень мер воздействия, он достаточно широкий. От каких-то, скажем так, устных до уже конкретных мер реагирования в правом, правового характера. Вот. Но опять-таки весь этот механизм начинает работать только после того, когда сотрудники органов внутренних дел получают информацию о той или иной проблеме. И, исходя уже из ее особенностей, могут, скажем так, выбирать пути решения вот этой проблемы.
1: Большое спасибо. Небольшая рекламная и музыкальная пауза на волнах Радио Брест. Скоро вернемся в студию.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
7: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы обсуждаем тему домашнего насилия. Это финал нашего сегодняшнего разговора. И в финале хотел бы попросить совет, подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, как сделать свой дом по-настоящему безопасным пространством. Давайте еще раз все же напомним, куда звонить, если человек прямо сейчас после этой передачи что осознал, что он жертва или свидетель насилия.
2: Ну да, в данном вопросе стоит еще раз, конечно же, повториться. Это, безусловно, телефон органов внутренних дел, экстренный вызов 102. Это горячая линия для жертв домашнего насилия номер 165, где можно получить определенного рода консультацию как по вопросам психологии и юридической направленности, каким-то иным, больше связанным, скажем так, с оказанием социальной помощи населению. Есть, опять-таки напомню, чат-бот, мессенджер Telegram, мы всегда рядом, куда тоже можно предоставить любую информацию правоохранительной направленности, на которую сотрудники органов внутренних дел обязательно отреагируют. Можно обратиться на прием к участковым инспекторам милиции. Еще раз напомню, что в населенных пунктах сельской местности каждую среду участковый инспектор милиции приводит прием граждан с 10 до 13.00 и в городских населенных пунктах с 17 до 20.00 часов. Это что касается, ну, скажем так, адресата, где можно получить квалифицированную и, скажем так, оперативную помощь. Но вообще, наверное, каждому из нас нужно задуматься все-таки в первую очередь, что человек в этой жизни хочет, потому что вопрос семейных взаимоотношений, конечно, достаточно обширный, большой, с множеством нюансов, и ни в одном, наверное, часовом радиоэфире эту проблему обсудить, конечно же, невозможно. Но для себя человек должен определиться, что он от этой жизни хочет, нужна ему семья, если нужна, значит, нужно приложить все силы для того, чтобы она, как вы уже обозначили, была безопасной, беззаботной, и эта семейная жизнь приносила только радость. Но если есть проблема, ее, безусловно, нельзя не замечать, ее, безусловно, нельзя таить в себе. Любыми возможными способами ее нужно решать. Зачастую не самыми популярными, конечно, но, тем не менее, учитывая, что определенного рода проблемы, конфликты могут приходить к самым неблагоприятным последствиям, поэтому как и любую проблему, ее нужно, безусловно, своевременно выявлять и решать.
3: Ну и хотелось бы еще сказать, все-таки, если вы стали жертвой домашнего насилия, не стесняйтесь, обращайтесь в правоохранительные органы, и вам всегда окажут помощь.
1: Большое спасибо. Я благодарю наших экспертов. Напоминаю, что главный посыл сегодняшней встречи прост и суров. Проблема не решится сама собой. Молчание здесь опасный союзник. Помните, правоохранители готовы прийти на помощь, но первый шаг часто должны сделать вы сами или ваши неравнодушные соседи, друзья и родные. Акция «Дом без насилия» продлится до 17 мая. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии были старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина и заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облсполкома Игорь Филиппович. Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Совсем-совсем скоро услышимся. Оставайтесь с нами.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси выстроена стройная система социального обслуживания семей с детьми. Об этом в Национальном пресс-центре Беларуси сегодня во время пресс-конференции, посвященной Дню семьи, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова. В топ-3 регионов по многодетности неизменным лидером является Брестская область, в которой проживает 24 200 многодетных семей. Сегодня для многодетных семей действуют такие услуги, как, например, няня по кратковременному уходу за ребенком, услуги социальной передышки, круглосуточный уход за ребенком-инвалидом. Есть и такой вид услуги, как социальный патронат. Брестские таможенники установили попытку незаконного перемещения из Нидерландов на территорию ЕАЭС товаров на сумму более 3 300 000 рублей, а это почти 76 000 рублей экономии на таможенных платежах. Партию обнаружили при досмотре в пункте пропуска Козловича грузовика МАН, принадлежащего польскому перевозчику. Уже на весогабаритном контроле было установлено, что в полуприцепе находится лишний груз. Фактически вес перемещаемых товаров составил порядка 5,5 тонн, что на 2 с лишним тонны больше, чем было заявлено в документах. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте на участке улицы Зубачева от проспекта Машерова до улицы Героев обороны Брестской крепости изменен режим работы светофоров. Организовано координированное регулирование по принципу зеленой волны для повышения безопасности движения. Рекомендуемая скорость движения на участке 55-60 км в час. На пересечении с улицей Гоголя установлены дополнительные секции светофора для бесконфликтного левого поворота с улицы Зубачева и для разворота. Будьте внимательны. Новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА1 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на наших эфирных. Рад снова приветствовать вас на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. 2 часа ближайших мы вместе с вами. 6 до 7, конечно же, передадим лучшие приветы и поздравления в рамках часа приветов и поздравлений. А вот в этом часе из интересного расскажу о том, почему же умные люди часто чувствуют себя несчастными. Это такое горе от ума. А также, насколько потрясающе, я бы даже сказал, сотрясающе прошел концерт группы «Металлика» в Афинах. Об этом не только более подробно, совсем скоро. А вот что у нас в музыкальном эфире, это расскажу сейчас. Совсем скоро это будет Daniel Powter и Crazy All My Life. Пораньше Настя Кравченко «Suddenly». А вот Алан Уокер и Фэб Райан буквально совсем скоро через композицию рекламный блок «World I Don't Know».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, на часах 17:24, и следующая «Ну и новость» об искусстве, о прекрасной культовой группе, у которой много фанатов по всему миру, и о том, что выступление любимой группы может привести не только к прекрасным эмоциям, замечательному настроению, но еще и к землетрясению. Да, так и случилось, я говорю это в буквальном смысле. Выступление американской метал-группы «Металлика», прошедшее в середине мая 26 года на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тысяч зрителей, спровоцировало микросейсмические колебания, зафиксированные геодинамическими службами Греции, то бишь землетрясение. Сейсмологическое оборудование зарегистрировало так называемые концертные толчки, они даже специально так называются, вызванные синхронными движениями многотысячной толпы. Вот уж напрыгали, так напрыгали. Об этом сообщила одна греческая газета со ссылкой на данные Афинского геодинамического института. Подобные явления, кстати, наблюдаются не впервые. Годом ранее аналогичный инцидент произошел во время концерта «Металлики» в американском штате Вирджиния. Как и тогда, в Греции никто из посетителей, естественно, не пострадал, ущерб инфраструктуре не зафиксирован. Примечательно, что помимо собственных хитов, музыканты включили в программу произведения греческой музыки. Они исполнили вариации на тему Микиса Теодоракиса из фильма «Грег Зорба», а также кавер на композицию греческой группы Tribes «You Don't Fit Anywhere». Таким образом, концерт стал запоминающимся все же не только сейсмическим эпизодом, но и культурным жестом в адрес местной публики. Ну что ж, почему бы нет? Вот видите, как сотрясли, можно сказать, своим искусством пригород Афин. Почему бы нет? Ну, вот как есть, так есть. Все-таки «Металлика» есть «Металлика», прекрасная группа. Их помнят, их знают, и уж очень много моих знакомых порадовала бы данная новость. Ну, во всяком случае, точно заинтересовала. Итак, в середине этого часа у нас прогноз погоды. Обещаю, там про землетрясение рассказывать не буду, это не для наших широт. Ну, а вот что надевать завтра и к чему готовиться, об этом узнаете в середине часа.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 1-6, днем 15-20. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17. В Пинске ночью 2-4, днем 16-18. В Бресте ночью 3-5, днем 18-20.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Высокий IQ, красный диплом, блестящая карьера и постоянное ощущение, что что-то идет не так. Знакомо? Исследования последних лет подтверждают парадокс: быть умным – это не равно быть счастливым. Более того, высокий интеллект может стать причиной хронической неудовлетворенности жизни. Ответ психолога удивляет своей простотой и глубиной. Умные люди, как выяснилось, часто сами себе создают проблемы. Привычка к контролю – одна из главных ловушек. Желание все контролировать, безусловно, помогает достигать высоких целей, но когда контроль становится навязчивым, и когда вы отчаянно хотите, чтобы все пошло по вашему плану, а окружающие вели себя так, как вам нужно, это прямой путь к несчастью. Жизнь по своей природе хаотична и непредсказуема. Если ваше счастье зависит от того, насколько мир подчинится вашим желаниям, вы обречены на разочарование. Почему так происходит? Умные люди часто живут в своей голове, отрезая себя от собственных эмоций. Они склонны все переанализировать, застревать в бесконечных размышлениях, которые мешают заснуть по ночам. Им трудно устоять перед искушением исправить ошибки других. Естественно, это не располагает к теплым отношениям. Ловушка ясновидящего – это знать не значит быть счастливым. Высокий интеллект – это еще и бремя знания. Умные люди видят то, чего не замечают другие. Они яснее понимают несовершенство мира, своих близких и себя самих. Игнорировать эти неприятные истины они почему-то не могут. Так что же делать? Осознать парадокс. Первый шаг к освобождению. Счастье не в том, чтобы все просчитать, разложить по полочкам или взять под контроль. Оно в умении отпускать, доверять интуиции, принимать несовершенство мира и быть благодарным за то, что уже есть. Попробуйте перестать анализировать каждую мелочь. Рискните поступить нелогично, дайте себе право на ошибку, а другим быть не идеальными. Возможно, именно тогда вы наконец почувствуете то, что так долго искали – легкость и покой. Легкого и спокойного всем вечера. Оставайтесь вместе с нами. И прямо сейчас только хорошая музыка хорошим людям. Феликс Йен, Леони, Бэнг Бэнг на волнах радио Блеск.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
4: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
5: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.53 на эфирных, и я здесь с небольшой целью, но очень важной и нужной, потому что совсем скоро наступит самое теплое и душевное время нашего вечернего эфира, что это час приветов и поздравлений. Если у вас есть желание кого-нибудь поздравить, кому-то передать привет, кому-то поднять настроение, все это возможно сделать с 6 до 7 вечера на наших волнах. Так что не стесняйтесь, пишите, и обязательно вы будете услышаны на наших волнах, и все это произойдет, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3990011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Вот такие цифры помогут вам прозвучать на наших волнах, так что пишите, не стесняйтесь, с 6 до 7 я все пренепременнейшее озвучу.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко рассказал корреспонденту Белта о сотрудничестве первого региона и Китайской Народной Республики. Китай для Брестской области является одним из основных внешнеторговых партнеров. За минувшие 5 лет предприятия первого региона вдвое нарастили экспорт в КНР. В нынешнем году складывается положительная динамика. Темп роста в январе-марте составил 112%. В Брестской области намерены увеличивать объемы поставок. По словам Михаила Баценко, подписаны соглашения о сотрудничестве с 4 китайскими провинциями – Хубэй, Аньхой, Шаньси и Ляонин. В прошлом году делегации Брещины посетили Ляонин и Аньхой. Был заключен ряд соглашений, в том числе по строительству теплиц 4-5 технологического уклада. Они будут строиться в тепличном комбинате Берестия. На территории Брестской области с привлечением китайских инвестиций реализует перечень производственных проектов. В том числе будет получаться вспененный полистирол. На сегодняшний момент проект уже на стадии завоза оборудования. В ближайшее время будет проводиться тестирование. Первый регион – лидер по многодетности в Беларуси. Об этом рассказали на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи. По состоянию на 1 мая нынешнего года в области проживают свыше 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 80 тысяч детей. В Барановичском райисполкоме сегодня чествовали солистку заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады «Капелька» Мирского сельского дома культуры Владу Табула, которая стала победительницей первого сезона телепроекта белтелерадиокомпании «Фактор Бай Дети». Юную вокалистку и руководителя «Капельки» Ларису Довид поздравил председатель Барановичского райисполкома Роман Жук. Напомним, до суперфинала дошло всего 8 юных вокалистов, двое из них представляли Барановичи Влада Табола и Захар Гордей. Влада исполнила лирическую песню «Там нет меня», написанную композитором Игорем Николаевым на стихи поэта Павла Жагуна.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитет государственного контроля Брестской области с целью изучения возможных нарушений, недостатков и излишеств при приобретении товарно-материальных ценностей государственными организациями 18 мая организует проведение горячей линии с жителями Брестской области. В ходе горячей линии граждане могут сообщить об имеющихся фактах неэффективного расходования средств или расходования с нарушением законодательства при приобретении товарно-материальных ценностей госорганизациями. Обращения будут приниматься с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14. По телефону в Бресте 21 18 14. На Брестской ТЭЦ приступили к плановому ремонту парового котла-агрегата. В ходе капитального ремонта специалисты проведут диагностику и замену трубной системы экранных труб, полное обновление обмуровки и теплоизоляции, дефектоскопию сварных швов и контроль металлобарабана, ремонт вспомогательного оборудования, гидравлические испытания для проверки надежности всех узлов, отмечается в телеграм-канале «Брестэнерго». Энергетики рассказали, что своевременный капитальный ремонт позволяет значительно продлить срок службы оборудования, что гарантирует надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Директор специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 Барановичей Ирина Лайша высказалась о решении МОК допустить белорусских спортсменов ко всем турнирам под эгидой международных федераций с национальным флагом и гимном, в том числе в командных дисциплинах. Для каждого спортсмена большая гордость и честь представлять свою родную страну на соревнованиях международного класса. В Барановичах, как и во всей Беларуси, огромное количество сильных спортсменов, которые могут постоять за честь своей страны на состязаниях такого формата, достойно заявляя о своей стране. Теперь, поднимаясь на пьедестал, наши белорусские спортсмены будут слышать гимн родной страны. Будет поднят наш флаг, отметила Ирина Лайша. 15 мая с 18 до 22 часов Березовский историко-краеведческий музей приглашает на Ночь музея в филиал Галереи искусств. Кроме работы основных экспозиционных залов, в программе акции планируется презентация двух выставок в одном семейном проекте «Скрижали» – столбцовщина в фотоснимках Василия Зинько отца, поэзия точек на художественных инклюзивных полотнах Василия Зинько сына. Посетителей ждет знакомство с серией черно-белых и цветных фоторабот, документальной хроникой природного и социокультурного ландшафта Столбцовского края с произведениями инклюзивного творчества, с интегрированными в них текстами поэзии Якуба Колоса, переведенными на шрифт Брайля. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА1 780 31 31.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18. 17 до 20 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер, 14 мая. Завтра по гороскопу день непредказальних емоційних метаморфоз, коли льод раптом здольний перетворитися у полум'я, ну да, у цікавості, а ненавість у коханням, ті наадворот. При гэтым емоції можуть захоплювати людей на пустым месцы, у тым ліку і у самый неподыходный момент. Для людей у гэтый день можуть быть типовыми поводзіны, коли панылы будённый настрой раптом изменяется гарачым працоўным энтузіазмам, або цікавостью да супрацьлеглага полу. Зорки попереджують, что в выпадку, коли некая цікавость раптом паўстане, не варто чахать, что и она так же хутка пройде. Раптом успыхнувшие пачуцці завтра здольны быть вельми моцными и глубокими. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен настроены працавать с полной самоотдачей. Потребы и справы он будет ставить куды выше уласных. За гэтага у его завтрашнем раскладе не выключены такие подвиги, как незапланованная праца без обеденного перапынку, навод коли завтра у Овена выходные, бо галоным для его будет праца на выник. Такая ширая старанность здольна притягнуть увагу из

0: Зоркі гаворять.
1: Дякую, что вы засталіся с нами. Зараз надышов час рассказать про отказання от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра на протягу дня ситуация обяцая поставить шали перед выбором. Выбор может тычиться и працовных задач, и взаимоотносин, и особистых життя, и інших областей. Главное, что шалям не удастся занять нейтральную позицию. Им придется принять решение на корысть одного из вариантов и действовать, заходящий из этого. Зрешты, у каждом варианте будут

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18. 17 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18. 17 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18. 17 до 20 с плюсом.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, днем от 15 до 20 тепла. В Барановичах ночью 1-3, днем 15-17, в Пинске ночью 2-4, днем 16-18, в Бресте ночью от 3 до 5, днем от 18. 17 до 20 с плюсом.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.